0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

What's the hell? I still

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: «Женский ответ на Моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на Моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
3: Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Отпускайте ее по чуть-чуть.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Do you want a good music? Best in the air.
1: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
3: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Golden Hit. Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.
3: Примите меры.
4: Работаем по машине.
5: Дорожная обстановка.
6: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие праздничные выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 1182 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 70 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили 78 человек, в том числе 14 детей. По мототранспорту всего 34 ДТП с пострадавшими, 16. Ранения получили 17 человек, в том числе один ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7: Возьми с собой Моторадио.
8: Соперник, знакомая фамилия. Что он сделал?
9: Так ведь это же он открыл, что Земля вращается вокруг Солнца.
8: На мои глаза говорят мне, что скорее Солнце вращается вокруг Земли. Впрочем, может быть, он и прав, ваш, как его, Коперник.
10: Моторадио представляет.
11: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс, и это программа «Женский ответ» на Моторадио. Сегодня, в принципе, недолго буду распинаться, как говорится. Это никакого события пока еще интересного не произошло. С нетерпением жду Gentleman Ride. Это такое общемировое событие, в котором могут принимать участие только леди-джентльмены на классических мотоциклах. То есть, ну, как правило, это мотоциклы типа Триумф. Ура, ура, ура, ура. Наконец-таки я могу это посетить, но это еще в будущем. Потом расскажу, что из этого получится. Ну, что могу из своих новостей рассказать. Переместила я мотоцикл Гусь ГС 310 из зимнего хранения. И вот, собственно, об этом мотоцикле я вам хотела рассказать. Вернее, не об этом мотоцикле, а о том, ну, что для меня, как для райдера, ну, в принципе, с каким-никаким, но уже почти десятилетним стажем вождения, является важным. Вот я считаю, я искренне убеждена, что мотоцикл должен быть по росту, собственно, своему водителю. Конечно, в интернете куча фотографий выкладывают и девочки, да и мальчики тоже, когда, собственно, райдер сидит на мотоцикле, а лапки, ножки у него стоят на носочках еле-еле, едва-едва, и вот таких вот носочниц, как я их называю, их очень много, на самом деле, в интернете, в той же группе девушки-байкеры, я периодически вижу эти вот фотографии, когда девочка-водитель мотоцикла вот стоит на цыпочках, и на вопрос: девочка, а он тебе не велик? Чаще всего отвечают так, что: а я очень хотела такой мотоцикл, я о нем мечтала, и вот, типа, зашибись, как бы неважно, что он мне по росту не подходит, я его все равно купила и езжу. Ну, в принципе, ездить можно на чем угодно и как угодно. В принципе, когда ты едешь на мотоцикле, работают законы физики, работает центробежная сила, вот, и если вы не будете исполнять глупости, то ваш мотоцикл никогда в жизни не упадет, и вы, собственно, с него тоже не упадете. Ну, просто происходят другие моменты, например, когда вы стоите на светофоре, когда вы стоите еще где-то, вам нужно ножки спустить на землю. И вот тут начинается самое интересное, потому что очень часто на дороге бывают колеи, особенно они бывают после зимы. И вот так вот случайно попасть ногой в колею, а ваша нога и так, в принципе, до асфальта очень плохо не достает, шансы завалиться на ровном месте огромные. Но вы представляете, вы стоите на светофоре, справа, слева от вас другие машины, как правило, байкеры ездят между рядами. Рядом с вами может быть ваши мотобратья, мотосестры, и вы заваливаетесь на бок. То есть вы можете повредить себя, вы можете повредить другую машину, другой мотоцикл, да просто вы упадете. Я вот этого совершенно не понимаю. Ну и плюс вторая, ну, как бы для девушек особенно неудобство, заключается в том, что вот вы откуда-то с парковки выпарковываете мотоцикл, то есть не всегда же он у вас стоит носом на дорогу, бывает он носом к стенку стоит или в гараже он у вас стоит. И вот это вот перебирание ногами, которое совершенно до пола не достает, это дико страшно неудобно. И поскольку у девушек, как правило, сил меньше, чем у мужчин, им тяжело. Мне лично на высоких мотоциклах тяжело. Я чувствую себя очень неуверенно. Я не чувствую, что я полностью контролирую свой мотоцикл. И поэтому, когда я... Ну, собственно, у меня мои предыдущие мотоциклы, они все были мне четко по росту, очень хорошо подходили. То есть, ну, как бы я стояла полностью стопой на земле, в мотоботах там, или даже в кедах. Ну, грешна бывало, что без мотоботов ездила. И я чувствовала себя уверенно. То есть, у меня мотоцикл был как бы между ног, и я могла его как бы... рулить что телом, что рулем, что как-то, что-то сяк. Вот, то есть, если я не чувствовала неуверенно на светофорах, я нормально выпарковывалась. Тоже вот попался мне высоковатый для меня мотоцикл в Турции, когда было вот наш яхта-мото-путешествие с Муратом Пура, замечательным человеком. Но, честно говоря, мотоцикл мне дали очень большой, тяжелый, и я себя чувствовала очень уверенно на этом мотоцикле. Плюс совершенно этого не стыжусь, и я не уверена себя чувствую на серпантинах, особенно когда у тебя как бы пропасть, то есть и твоя ошибка может тебе стоить жизни вообще очень, очень быстро и легко. То есть, ну вот, собственно, мототаня так, к сожалению, погибла, она упала в пропасть и, собственно, не стала человека. Не будем о грустном. Вот, и я просто ору, я кричу, мотоцикл должен быть по росту. То есть, дорогие юные байкеры, дорогие девушки, особенно если вы выбираете мотоцикл, и вам хочется тот самый, вот прямо вот тот самый спорт, или тот вот и он вам высок, подумайте о себе, поберегите себя, не надо. Всегда можно найти аналог, можно найти что-то поменьше, пониже. Ну, кстати, очень часто эту тему поднимали в девушках-байкерах, что помогите мне найти мотоцикл по росту, я маленькая, то есть я 1,50 м. А девчонок миниатюрных, ну, их реально очень много. Ну, как правило, советуют выбирать классик или круизер, ну, потому что круизеры и классики, они низкие, особенно круизеры, они абсолютно низкие, то есть... Они подходят абсолютно всем, и длинноногим, высоким людям, и людям как раз вот небольшого роста. Ну, просто у кого-то совершенно душа не лежит круизером, ну, вот не нравится. То есть девочка хочет спортик. Ну, куча же всяких ниндзя, не ниндзя, вот они есть маленькие, довольно... Ну, и плюс многие, очень многие мотоциклы, они позволяют занизить сиденье под человека. Кстати, с японских аукционов очень часто такие мотоциклы привозят, потому что японцы все знают, это pocket people, они невысокого роста, у них довольно короткие ноги, в том числе у мужчины невысокие, и они часто берут европейские мотоциклы и занижают их, то есть, в принципе, заниженный байк можете с японского аукциона запросто заказать. Мне гусь, к сожалению, мой высоковат, хотя других нареканий к этому мотоциклу у меня нет. Он как облачко, он очень мягкий, у него великолепная, мягчайшая просто амортизация, он послушный, он маневренный, в общем, и он как подходит для езды по городу, также BMW Гусь ГС подходит для езды по бездорожью. Поскольку он не сильно кубатурный, то довольно мало бензина жрет, ну, экономный мотоцикл. Друзья, продается BMW Гусь. Заходите на мою страничку ВКонтакте, заходите на мою страничку в Телеграме, вот, в Нельзяграмме тоже, вот, в Мордокниге, везде. Короче говоря, покупайте мотоцикл. Мотоцикл к сезону готов. Единственное, масло ему нужно заменить. А так, в принципе, у него цепь, звезды, все в порядке, резина в порядке. То есть, ну, как бы он не требует вложений, кроме как обычной традиционной замены масла. Так что... Продам гуся, хочу в хорошие руки. Хочется, чтобы хороший человек купил этот мотоцикл, и он его радовал. Ну, давайте какое-нибудь маленькое стихотворение. Вот, насчет стихотворения. Увидимся с вами 9 мая. Обязательно приходите в капеллу академическую. Мы там будем читать стихи про войну, про победу, петь песни. 9 мая с 12 до 14 ждем вас в капелле. Концерт абсолютно бесплатный. Там не только мы будем, ну, Бронзовый век, но и другие будут интересные исполнители. Пожалуйста, приходите, послушайте стихи. Ну, а я вам старенько прочту. Люди, в общем-то, как облака, что плывут в своем стаде перинном, и друг друга, коснувшись слегка, вдруг становятся чем-то единым. И, пройдя километры вдвоем, очертания свое изменяя, проливаются хмурым дождем, навсегда в небе пасмурном тая. Вы лежали, обнявшись вдвоем, наблюдая их путь бесконечный, каждый думал о чем-то своем, в неге сладкой и томно-беспечной. Но внезапно разжалась рука, что твою очень крепко держала, а по небу плывут облака, вызывая щемящую жалость. На сегодня все, дорогие друзья. Прекрасного вам сезона, удачи вам на дорогах. Слушайте моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
8: Как это верно, Ватс?
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
10: Вы слушаете моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 4 мая 1881 года родился Александр Федорович Керенский, ныне почти позабытый деятель русской революции 1917 года, глава буржуазного временного правительства. По иронии судьбы, отец Керенского был в Симбирске директором гимназии, где учился будущий вождь революции, пролетарской революции Владимир Ильич Ульянов Ленин. Керенский был великолепным оратором, и на закате жизни в Америке он сказал: «Если бы тогда, в 1917 году, было радио или телевидение, большевики никогда бы не пришли к власти. Ленина могли слушать только его сторонники, а меня слушали все». И все же, как красиво ни говорил Керенский, дела его правительства были столь бесплодны, что большевикам не пришлось особенно и напрягаться, чтобы подобрать власть, буквально валяющуюся в октябрьской грязи. Слово словом, а дело делом. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: По поводу цен, давайте несколько слов буквально. Можно как-то какую-то цифру среднюю, такую по нашему городу любимому, обозначить? Ну, скажем, я не знаю, там 2000 рублей там, в час или там 5, я не знаю.
2: У нас идет от расстояния, да, поэтому я бы не сказал, что в час, потому что одна и та же перевозка в зависимости от времени суток может занять разное количество
1: давайте
2: времени.
1: Какой-нибудь простой пример, просто чтобы было
2: простейший. Слушайте, средняя стоимость перевозки по городу, она в районе, так скажем, 5500-7000, вот так я скажу. Да, то есть в зависимости от расстояния. Где-то ближе, где-то дальше.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Они все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка Скототуризм.
6: Да и я, Шанин.
7: Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лев из Болгарии.
10: С вами Олег Капкай.
11: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если
12: хорошо. Если там посмотри, аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
13: а дальше.
14: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
15: Каждую пятницу в 3 часа дня.
16: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
17: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Моторадио представляет.
19: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
21: Всем привет, это Макс Дед, вы на канале Гранд-па Райдер Джон Доу. Потеплело настолько, что многие, я думаю, напишут, что уже выкатились и уже катаются. Поэтому к началу сезона 5 типов мотоциклистов в междуряде. Кого мы там встречаем? Вот в том самом месте, которое является самым спорным в мотокультуре. И что с ними делать?
19: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
21: Первый тип мотоциклистов, которые встречаются все чаще и чаще и чаще за последние 10 лет, это, ребята, новички. Брюзжание бывалых о том, что столько мотоциклистов появилось и не умеют там ездить, и, в общем, слышу это постоянно. Да не смущайтесь. Все бывалые были когда-то новичками. И междуряди – это то, куда мы едем на мотоцикле, потому что мотоцикл, что? Правильно, позволяет нам туда поехать. Давайте, отличительные черты новичков. Когда ты догоняешь человека в междуряде, понимаешь, новичок. Новичок всегда маневрирует в очень узком расстоянии, хотя до машин достаточно далеко. Вот так едет и немножко потряхивает его руль. Ну, прямо видно, что неуверенно. Плохо это или хорошо, ребят? Да это просто данность. Десятки тысяч мотоциклов продаются ежегодно у нас. Мотокультура растет, развивается. Бывало, я знаю, это подбешивает иногда. Но у меня большая просьба. Вы же были такими же, каждый из нас заезжал первый раз в междуряде. И каждый из нас там с перепугу вот так вот ехал. Дайте шанс новичкам вырасти и получить долю уверенности, вот эту оценку дорожной обстановки. Сейчас очень много видео, где обучают этой истории. Чуть больше поддержки, друзья. Ну вот, догоняешь ты новичка, не пугай его. Ты сам боялся, там человек едет, у него там холодный пот по спине. Как-то помню, догнал девчонку. Прямо большой мотоцикл, она едет вот в междуряде, еще ноги выставлены. Конечно, хотелось просто там остановиться немножко и подсказать, как это лучше делать. Вы знаете, минут 15 ехал, прикрывая ее, понимал, что ну надо, чтобы она проехала, надо, чтобы она вот получила свой опыт. Ребята, бывалые, понимаю, все на любимую работу спешат. Давайте чуть больше поддержки, нет? Все же были новичками. Второй тип – это вот те, кто бесит больше всего. Я их называю шашечники. Это вот те, кто догоняют новичков и уходят куда-то вот между машин. Ну вот, не будут вас ждать. Ребят, кто так делает? Я знаю, что у вас есть на это свои причины. Но вы же знаете, что большинство даже мотоциклистов бесит это. Объясню почему. Движение в междуряде – это негласное правило. Ну, нету вот правила движения в междуряде. Ну, нету их, не описано. Это спорные вопросы. У нас в городе люди понимают, где появляются мотоциклисты. И они, в принципе, в большинстве своем, 99%, оставляют вот это широкое пространство, чтобы мотоциклисты проехали. Если кто-то торчит из ряда, то вот ты едешь на байке, и кто-то в междуряде торчит на пол корпуса. Обычно это вот смотришь другой регион. Просто, ну, нет привычки того, что вот здесь едут мотоциклисты. И когда кто-то начинает уходить в другие ряды, играть в шашки, он пугает автомобилистов. Хорошо звучит, пугает автомобилиста. Ты не ждешь его, а он вот отсюда залезает. Я на джипе еду, его даже не видно. Хорошо, мне пофиг. Я, во-первых, на большой машине, во-вторых, я сам езжу на мотоцикле, я понимаю. А есть многие люди, пугаются. Машина начинает с перепугу уходить вот туда, в основной ряд, где байкеры едут. А еще один момент есть. Это когда вот этот шашечник возвращается в междуряде. И добро пожаловать. Его там вообще нафиг никто не ждет. Вы думаете, это не бывает? Самые дурацкие аварии, которые я видел, это два байкера встретились. Один ехал в междуряде, второй туда залез. Те слова, которые потом произносятся, те эмоции, которые у людей там это просто сложно передать. Потому что это не просто обидно, это... Запикайте, пожалуйста, это слово. И единственное, что хочется сделать с человеком, который вот шашечник воткнулся обратно в междурядье, это дать ему в бубен. Больше других эмоций не вызывает. Ай, господи. Ладно. Тип номер 3. Главный типок, который меня восхищает. Реальные кабаны. Какая-нибудь Honda Goldwing, Harley огромный. И сзади еще два кофра, два чемодана. Вот такой вот огромный байкер или мотоциклист. И он заезжает между рядами. Вот кайфы, ребят. Есть прям профессионалы. В кавычках, конечно. Я знаю ребят, которые гоняют на огромных мотоциклах прямо между рядами и погнал. Скорость нереальная. Ты догоняешь его километра через 2-3, он уже с кем-то трет, потому что уже кого-то обтера отбил зеркало или еще что-то. Удобно это или нет? Да, ребят, конечно, вопрос твоих навыков там и так далее. Но в этом типе мотоциклистов есть огромный плюс. Новички, мотайте на ус. Если поехал большой мотоцикл, прямо смело езжайте за ним. Раздвинет все это междурядье.
1: Можно ему дать новое название. Как? Ледокол Ленин.
21: Кстати, ледокол — хорошая идея. Мы когда едем там, ну, в путешествие, подъезжаешь к пробке обычно на трассе, и его самого большого иногда запускаешь вперед. На самом деле, большие мотоциклы позволяют ехать в междурядье очень-очень даже быстро. Да, бывает, они переоценивают себя, и вот чаще всего я догоняю таких, и потом смотрю, ну, все, кого-то там тиранул, и стоят труд. Кто кому помешал? Потому что это самая спорная тема в междурядье. Не пропустите. Четвертый тип мотоциклиста в междурядье – это незнайка на Луне. Такое впечатление, что он забыл, что он может там проехать. И ты смотришь, думаешь, что стоим-то? Это ребята, которые встают в поток и едут в потоке. Иногда даже им завидуешь. Не потому, что они там никуда-то не едут, но потому, что просто едут себе и едут, кайфуют. У некоторых из этих ребят прям такая психология. Не поеду в междурядье, не хочу. Но есть нюансы. Когда ты едешь в междурядье и видишь вот таких вот незнаек. Первое, если он там один, посмотрите, какую часть полосы он занимает. Это очень важно. Если он занимает середину полосы, чаще всего это новичок. Середина полосы — это самое опасное место, которое можно себе представить на дороге. Нужно стоять либо прижавшись к левой, либо прижавшись к правой. И такой незнайка может потом вспомнить. О, я же на мотоцикле. Не посмотрев, что тут ребята едут. Почему я не люблю гарнитуру? Ему позвонили, какой-то важный разговор, а он в междурядье. И он такой раз, встал, и что-то там едет, потихоньку говорит. Потом все там, решил мировые проблемы. И потом он выключился, и он делает... У него, знаете, мысль в голове, что он в междурядье. И он делает вот так. Фу! И встречаются два одиночества. Собственно, предъявить этим ребятам нечего. Ну, едет, как понимает. Опасность, как ни странно, она вот там, сверху. Если ты в жаре будешь ехать в потоке, перегрев словить, это прям 99% таможни, на которых я был. Ты просто подъезжаешь, стоит огромная очередь фур, огромная очередь автомобилей, и ты просто едешь вперед, и пограничник тебя прямо открывает шлагбаум, там все красное, он просто открывает и говорит, проезжай. Почему? Потому что это... Как минимум, ребят, здоровье человека. И нечего ворчать, сидеть в конде и на машине. Он не едет по твоей полосе, и тебя не останавливают для того, чтобы его пропустить. Его пропускают обычно, ну, по обочине или что-то еще. То есть он не мешает тебе, поэтому не надо ворчать. Этот конфликт на дороге я знаю очень давно, сколько катаюсь, столько и знаю. Поэтому, ребята, которые едут в потоке, маленький нюанс, помните, что перегрев никто не отменял. Будьте внимательны к состоянию своего организма. Итак, последний тип мотоциклистов – это, наверное, то, к чему мы все, в общем-то, и стремимся. Опытный. Опытный. Во-первых, он едет спокойно. Спокойно, с постоянной скоростью. Не прибавляя, не шарахаясь, вот в шашки не играя. Не тряся рулем, просто едет себе спокойно и знает, где ехать, знает, как ехать. Это прямо ощущается, это видно, ребят. Наверное, неправильно сказать, что это... Правильно подобранный мотоцикл. Нет, не так. То есть его мотоцикл позволяет спокойно ехать в междурядье. Чаще всего мотоциклы, на которых проще всего ездить в междурядье, это городская классика и адвенчеры. Легкие адвенчеры без вот огромных кофров сзади. Адвенчер, когда сзади вот навешивают квадратные огромные чемоданы, очень сложно двигаться в междурядье. Объясню. Классический городской байк и легкий адвенчер. Да, очень удобно. Ты видишь, человек достаточно уверенно, размеренно едет между рядами. Никуда не рвется, никого не прижимает, не уходит в шашки. В общем-то, двигается и двигается себе на работу или на встречу. Что мне в них нравится? В опытных мотоциклистах и байкерах. Потому что приходит не просто уважение. Это уважение приходит от понимания, как и кто едет. Вот эта оценка дорожной обстановки – это прям реально понимание. И на самом деле, если вы видите в междураде неадекватного мотоциклиста, который вот это вот едет там, что-то злится, кого-то посылает, чаще всего, ребят, это не от мотоцикла или не от того, что он ездит на мотоцикле. Зачастую, пообщавшись с этим человеком, понимаешь, да он по жизни такой. Уважение на дороге приходит от понимания. Вот это новичок, вот это шашечник, ну что с него взять, да? Вот это ледокол. Такой, блин, здоровый мотоцикл. За ним встал и пошел. Вот это незнайка стоит, забыл, что он в междуряде может поехать. И вот этот опыт, уважение и понимание того, кто как ездит и что сейчас может произойти, и дает вот эту возможность проскочить и быстрее доехать. Я в междуряде езжу достаточно давно, не считая это правильным или неправильным. Для меня это вынужденная история. Иногда очень прикольная, веселая. Потому что всех этих типов, хотел сказать. Все эти типы мотоциклистов я там встречаю, понимаю, почему они так делают или не делают. Я, конечно, отношусь более к опытным байкерам, но именно потому, что я понимаю тех, кто едет в междуряде, как будут сейчас реагировать автомобили, что там будет случаться, откуда этот шашечник прилетит, чтобы ему... Я вижу более быстрых байкеров сзади, и я их уступаем дорогу. Секреты междуряди. Ребята, основная вещь, конечно, такая вот взрослая вещь. Это понять себя, оценить себя. Кто ты? Принять это, ну и сделать какие-то выводы. Потому что мудрость приходит с опытом, а иногда с возрастом, а иногда возраст приходит, а мудрость нет. Всех обнял. Увидимся на дорогах. С вами был Макс Дед.
19: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
6: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: Намака.
1: Час дня в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.

0: мотособытия недели.
1: Анонсы мероприятий на Моторадио.
2: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург. С анонсом событий предстоящей недели. Ну, а что касается прошедшей недели, то она принесла не только отличную погоду, но и множество открытий мотосезона по разным регионам России. От совершенно разных мотоклубов и мотоорганизаций. Ну, а дополнительный выходной дал возможность покатать еще больше. В общем, на мой взгляд, выходные удались на славу. Ну, а на этой неделе у нас опять праздник. И вновь три выходных дня подряд. Напомню, что это будут суббота, воскресенье и следующий понедельник. Полагаю, что за праздник нас ждет вы и так прекрасно знаете. Это, конечно, 9 мая и день Великой Победы над фашистской Германией. Событие, ценность которого не теряется с годами, а празднование всегда проходит в особой атмосфере единения и уважения к подвигу наших предков. Так что на этой неделе нас ждут сразу несколько мотопробегов, связанных с этой знаменательной датой. Ну, а я лично всех искренне поздравляю с этим знаменательным и по-настоящему важным праздником. Перейдем к мотособытиям этой недели. 6 мая в среду на рядах на Шафировском по адресу Шафировский проспект 16 состоится общая круговая тренировка по мото-джимхане для мотоциклистов с разным уровнем владения техникой. Тренировка, кстати, без ограничений по навыку и типу мотоцикла. Ну а из требований по допуску на площадку это обязательно полная экипировка. Ну а проводит тренировку Александра Петелина, который, я уверен, особо не нуждается в представлении. Записи интервью с Александрой легко можно найти на странице Моторадио и еще раз послушать про мото-джимхану и ее пользу для улучшения навыков вождения мотоциклом. Что важно, тренировка бесплатная, но донаты приветствуются и помогают развитию проекта. Время проведения тренировки с 18 часов до 21 часа. 9 мая в субботу состоится традиционный мотопробег по дороге жизни. Напомню, что это уже 18-й по счету ежегодный пробег в честь Дня Победы. Один из старейших памятных мотопробегов нашего региона. Колонна формируется, как обычно, на АЗС «Газпромнефть» на 6-м километре дороги жизни. Маршрут ретро-техники и мотоколонны пройдет по дороге жизни той единственной артерии, которая в годы войны сохраняла жизнь осажденному городу. На маршруте запланирована одна промежуточная остановка у исторического мемориала «Разорванное кольцо». Ну а конечная точка мотопробега – мыс Осиновец. После торжественной части для участников будет открыт исторический музей дороги жизни. Также на территории музея будет организован концерт песни военных лет и начнет работу полевая кухня, где можно будет вкусить солдатской каши с ее неповторимым вкусом. Ну а сбор колонны пройдет с 8 до 8.20 утра. Старт колонны запланирован с 8.20 до 8.30. Также 9 мая в субботу состоится еще один мотопробег «Медсанбат» в честь Дня Победы от мотоклуба «Эскулап ММС». Сбор колонны состоится в 13.15 на парковке строительного магазина «Сатурн Строймаркет» по адресу Лахтинский проспект, 139. Старт колонны запланирован на 14.00. Ну а финальная точка маршрута запланирована на 15.00 у мемориала военным медикам в поселке Ушково курортного района. Для участия в мотопробеге организаторы очень просят зарегистрироваться, написав в их группу во ВКонтакте. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 8 мая в пятницу в клубе Мани Хани по адресу Садовая улица 28/30 состоится концерт для поклонников легендарной британской группы Depeche Mode. Нас приглашают на припати дня рождения фронтмена Дэйва Гаана. В программе прозвучат все суперхиты группы, а также песни из сольного творчества и композиции, написанные Дэйвом для Depeche Mode. Гостей ждет особая атмосфера, качественный живой звук и максимум праздничного настроения. Идеальный вечер для встречи с единомышленниками и погружения в магию любимой музыки. Будет рок, драйв, бит и нетленные хиты легендарной народной британской группы. Шоу от ведущих звезд мюзиклов, музыкального театра имени Шаляпина и профессиональных рок-музыкантов Санкт-Петербурга. Ну а начало концерта запланировано на 20.30. Ну и по традиции напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство МР-78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении нашего любимого города. У нас все еще идут лекции для начинающих мотоциклистов в рамках проекта «Мотоадаптация 2026 сезона». Не пропустите возможность улучшить свои знания по вождению мотоцикла. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Ну а на этом, пожалуй, все о событиях на эту неделю. Ну и, как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. А услышимся мы на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
1: Вы слушаете Мото.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Analyste financier associatif.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 4 мая 1881 года родился Александр Федорович Керенский. Ныне почти позабытый деятель русской революции 1917 года. Глава буржуазного временного правительства. По иронии судьбы,

слушать только его сторонники, а меня слушали все. И все же, как красиво ни говорил Керенский, дела его правительства были столь бесплодны, что большевикам не пришлось особенно и напрягаться, чтобы подобрать власть, буквально валяющуюся в октябрьской грязи. Слово словом, а дело делом. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Real rock music.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Каждый копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие праздничные выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 1182 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 70 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили 78 человек, в том числе 14 детей. По мототранспорту всего 34 ДТП с пострадавшими 16. Ранения получили 17 человек, в том числе один ребенок. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: Всем доброго понедельника. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Здравствуйте, в эфирной студии Александр Цыпин. И сегодня я здесь неспроста, потому что у нас сегодня в ностальгически музыкально-историческом эфире присутствует сам великолепный наш старый добрый друг Кирилл Разумов. Кирилл, приветствуем, добрый день.
1: Александр, рад встрече.
0: Напомним, отметим, что Кирилл автор книг, журналист, исследователь, ну как бы сказать, вот того таинственного отблеска, который бросили некоторые суперзвезды рок-музыки на такую темноватую, такую немножко сумрачную глыбу СССРа в свои времена, когда эти музыканты здесь, кто инкогнито, кто с концертами, побывали. И в этой связи напомним, что есть замечательная книга Кирилла, которая вот у нас стоит там, как называется,
1: не вижу издалека. «Боб Дилан в СССР. Люди, места, события».
0: «Боб Дилан в СССР. Люди, места, события». Скажи, пожалуйста, есть там что-то такое, что доселе до тебя никто не публиковал?
1: Ну, там практически все доселе и до меня не публиковали. Вот, потому что тема Боба Дилана в СССР не была никем исследована, являлась абсолютно таким белым пятном в биографии этого прославленного музыканта. Вот, и мне удалось вот от это белое пятно расцветить всяческими красками.
0: Ну, как известно, не только о нем речь в твоих исследованиях идет. Но, тем не менее, не будем перескакивать пока что, да? Давай все-таки несколько слов о Бобби Дилане. Все-таки хотелось бы от тебя услышать буквально пара-тройка вопросов. Вот скажи, пожалуйста, знаешь, часто спрашивают, а какая у вас любимая песня этого музыканта, например? Я бы добавил еще, а какая у тебя есть любимая песня Бобби Дилана не с точки зрения музыкального там или какого-то, а именно личное для вас, вот что-то такое, что затронуло душу твою, песня о любви. Если ее нет, просто вот кивни головой, и мы пойдем дальше.
1: Нет, у меня есть, хотя она не... Она любима не с точки зрения каких-то событий, с которыми она связана, и не с точки зрения текста, потому что я всюду, где мне дают возможность сказать, говорю, что я не специалист по текстам Дилана. Это очень серьезные произведения, которые надо изучать. Вот, и изучены они у нас очень мало. Я, кстати, недавно наткнулся на одну научную статью, написанную аж там 20-30 лет назад в Таганрогском каком-то институте образовательном, вот, по поводу, где разбирается несколько песен Боба Дилана с точки зрения лингвистики. И это, в общем-то, все. Больше я ни одного труда русскоязычного не нашел по нему. Это учитывая то, что в мире выходит порядка 10 книг в год.
0: Посвященных
1: ему, да. То есть уже сколько человек играет? Человек играет с 60-го года. И о нем пишут и не перестают писать. И главное, что не перестают читать. Вот. И есть такой всемирный клуб книг Боба Дилана, где собираются любители его книг, естественно, и обсуждают ту или иную книгу.
0: А ты как бы участник получаешься?
1: Я не знал об этом клубе, мне подсказали его фанаты. Я состою там во всяких чатах, группах всемирных. Вот подсказали, что есть такое, я подал туда заявку, ну и приписал, что я автор книги вот такой-то. Ага. И мне сразу сказали, вы будете героем нашей следующей встречи. Так что 17 мая я на международной арене.
0: Это город Монако, улица Монако-стрит.
1: Хотелось бы. Это в Зуме. Вот, да. Так вот, мы ушли очень далеко от песни. Мне больше всего нравится его песня «Slow Train Coming» с единственного альбома, который называется «Slow Train», который был издан в СССР Андреем Тропилло в рамках его
0: пиратской
1: деятельности.
0: Но просветительской.
1: Но я называю... Я, кстати, вот хочу похвастаться когда есть возможность похвалиться, почему бы не похвалиться? Мне, когда Андрей покинул этот мир, мне удалось опубликовать некролог в очень уважаемом английском журнале Records Magazine. Вот, и это был, в общем-то, единственный англоязычный...
0: Ну что, в далекой России, ушел из жизни.
1: Да, да. И я, честно написав, что Андрей был таким вот пиратом мирового, музыкальным пиратом мирового масштаба, но в то же время Андрей был, я считаю, Робин Гудом. Он отбирал у богатых и отдавал бедным. А богатые — это в данном случае звукозаписывающие корпорации. Вот. А бедные — это все жители Советского Союза, которые не имели возможности слушать эту музыку. И Андрей дал им по цене советской грампластинки 3 рубля 15 копеек всю классику мирового рока.
0: Ну и не поспоришь ведь с тобой, ведь так оно, собственно, и есть. Ну, давай вот действительно небольшой музыкальный фрагмент, просто напомним людям, что есть творчество Боба Дилана, да. Который сам по себе, может быть, многим и на первый взгляд и не очень понравится, потому что, ну, такое, как даже не инди-рок, ну, такое, скорее, близко к бардовому чему-то, вот в оригиналах. А сколько разных великих музыкантов исполняли их музыку. Ну и начнем, наверное, с самого известного. Может, и мы и закончим. Knocking at the Next Door, по-моему, да? От Guns N' Roses. Давай вот напомним публике, что это.

0: Guns N' Roses на Моторадио с композицией, которая, наверное, ну, даже не так скажем, не то, что никто... Нет людей, которые не знали бы этот трек. Расскажи нам, о чем он, в чем тут дело?
1: История достаточно грустная. Стучаться в двери рая — это значит, что ты уже на пути туда, то есть практически при смерти. Это песня из фильма «Пэт Гэрриетт и Билли Кид» 73 года. Это ковбойский фильм про, ну, такой вестерн со стрельбой и многочисленными убийствами. Так что там стучались в двери рая много кто. Вот, Боб Дилан сыграл там одну из ролей, не самую главную, но...
0: Ковбой в шляпе был.
1: Да, ковбой в шляпе, да. Но он такой был романтический, то есть ковбой. Не то, что он был такой суровый, Клинт Иствуд, нет. Вот. И написал этот трек специально для этого фильма.
0: То есть, ну, все равно ведь можно говорить, что стихи, наверное, это самое главное. Мелодии, ну, все-таки вторичные, наверное, у него. Ну, я имею в виду, для него вторичные. Они, может быть, и великие, но...
1: Для него, да. Для него, да. Стихи в первую очередь. Хотя вот было... Есть, когда я собирал материалы для книги, я наткнулся на одно интересное мнение. Есть такая певица, Умка.
0: Ну, да, что-то было такое.
1: Да. Вот, и она, я нашел ее отчет о посещении концерта Дилана в 2008 году у нас в Петербурге. Где-то в интернете она писала. И она писала, что, по ее мнению, английский совершенно не нужно знать английский, слушая песни Дилана, потому что она считает, что даже и носители языка не понимают очень многого в этих сложных и очень непростых текстах. Поэтому главное – это какая-то аура, атмосфера, настрой какой-то, вот какие-то сочетания букв, звуков. Вот, а не тексты. Но это ее личное мнение. Ага. Это ее личное мнение. Все-таки я думаю, что Боб, создавая тексты, все-таки хотел бы, чтобы их понимали.
0: Ну, с другой стороны, мы знаем, когда ты смотришь фильм дублированный, да, и даже очень хорошо дублированный, все равно часть юмора, например, ну, не проходит, потому что его не перевести толком. Надо быть носителем языка, чтобы понимать и смеяться, там, хохотать. И, наверное, и наоборот. Ну, здесь, наверное, что-то похожее. В той же Великобритании, например, я просто сам свидетель, докеры, которые разгружали наш теплоход, они говорили совсем по-другому, чем здесь же, на этом же пароходе, говорил телевизор от лица BBC One, например. Там диктор говорит, ну, прямо, this is... Там, а эти говорят, бу-бу-бу-бу. Ничего не понимаешь.
1: Да,
0: это тоже правда. Но не об этом сегодня речь. Скажи, пожалуйста, что происходит сейчас в жизни Боба Дилана? Ты следишь? Может, ты подписан? Может, он пишет, там, взяли котенка? Или, например, вчера кушали авокадо?
1: Нет, Боб Дилан чрезвычайно закрытый человек, и у меня такое ощущение, что все люди, которые составляют его внутренний круг, они прям дали подписку о неразглашении ни одного факта из жизни Боба Дилана. Поэтому очень мало информации о нем. Я знаю только то, что он по-прежнему гастролирует. Вот, идут его концерты сейчас в Америке. Вот, в прошлом году он приезжал в Европу, 16 октября выступал в Хельсинки. И болеет, естественно. Ему, кстати, мы же практически накануне его юбилея встречаемся. Ему 24 мая будет 85 лет.
0: Ну, нормальный, господи, возраст. Вон есть ребята там же на Западе, музыканты, которые и постарше, и альбом выпускают.
1: Да, и я знаю, что он очень, очень широко занимается и глубоко занимается благотворительностью. То есть жертвует совершенно какие-то неописуемые суммы на всякие полезные вещи.
0: Ну, то есть молодец,
1: да,
0: прямо вот.
1: Молодец.
0: Да, от слова очень большой молодец. Ну, и у нас сегодня просто несколько тем заявлено. Для того, чтобы потихонечку перебираться дальше, все-таки хотелось бы какую-то, ну, не то что точку, паузу такую в описании жизненного пути Боба Дилана поставить, такую хорошую паузу с нашей точки зрения. Скажи, пожалуйста, не следишь ли ты за ним, скажем, ну, Google Earth, например, у тебя уже есть координаты его дома, ты сверху смотришь, и иногда вдруг посреди ночи, ну, у нас разница часовых поясов, и ты вдруг видишь, о, движение пошло, вот вышел Боб и сел в свой Линкольн.
1: Такого нет у меня совершенно, даже мысли такой не было. Нет, у меня есть общение через email с его менеджером, но менеджер отвечает только на те вопросы, на которые хочет. Например, там, я послал ему свою книгу. Я говорю, могу я послать вам свою книгу?
0: Послать можете,
1: да? Да, послать можете. Вот адрес. Вы получили книгу? Да. А Боб видел мою книгу? Молчание.
0: Ага.
1: И все, и ответа так и нет. Так что я не знаю.
0: Молчание — знак согласия, как мы тоже знаем. Но давай все же пробежимся очень быстренько. Боб Дилан бывал в нашей стране несколько раз, я так понимаю.
1: Да, два раза он бывал у нас в 85-м году и в 2008-м. И в моей книге есть прекрасная такая прям детективная история о не случившемся его концерте 89-го года, когда город уже был обклеен афишами, продавались билеты, но концерта не случилось.
0: И с чем это было связано?
1: Ответа пока нет. Ответа нет.
0: То есть вот эти тайны?
1: Да, есть тайны. Боб Дилан — это человек многих тайн. И поэтому я совершенно не удивлен, что и еще одна тайна вот случилась с его не случившимся концертом.
0: Слушай, а как ты считаешь, концерты музыкантов в таком преклонном возрасте — это все-таки попытка продюсеров как-то все-таки продлить этот праздник и донести, вернее, показать людям вот такой феномен вот этого человека замечательного? Или это просто такая соковыжималка денежная? Потому что может быть и то, и то.
1: Вот я тоже думал, что может быть это какая-то такая соковыжималка. А нет, потому что вот 16 октября я был на его концерте. И это была первая встреча с Бобом Диланом живьем. 13 тысяч человек сидело в зале, то есть зал был заполнен полностью. И, как я уже говорил, очень был необычный способ проведения концерта. У всех зрителей не отобрали мобильные телефоны, а заблокировали доступ. Вот. И Боб Дилан вышел и без остановки отыграл час 40. То есть ни хлопков, ни рассказов там «Привет, ребята, как дела?». Просто вышли, заиграли, запели, и все эти вот полтора часа зал сидел совершенно не шелохнувшись и кайфово, вот приятно. Это было вот настоящее...
0: Это было где?
1: Это была настоящая музыка, Хельсинки. Это была настоящая музыка, то есть без всяких...
0: Бесчинств.
1: Без всяких бесчинств. И ни разу не появилась мысль. Ну да, старичок, конечно, голосишко не тот уже, но ведь великий. Нет, не было такой мысли. А знаешь почему?
0: Почему?
1: А потому что Боб Дилан, ну это известный факт, когда одна из исследовательниц его творчества, описывая его голос, написала: «И вот запела наждачная бумага». Ну, голос-то такой, не поворотте. Так что трудно испортить, грубо говоря.
0: Ну да, в общем-то, да. Ну что, пойдем мы тогда, наверное, дальше, но перебьемся песней, опять же, кавером от группы The Birds, доисторической древней, которая исполняет композицию великого Боба Дилана.

0: вот от такой лирической композиции «Мистер Тэмбурин» от группы The Birds за авторством Боба Дилана мы переходим к следующей легенде, которая побывала у нас в стране, оказывается, я не очень этого знал. Но, в общем, расскажи нам. Речь пойдет о Дэвиде Боуи, да, который был, по-моему, кем он только не был вообще, и дизайнер, и автор песен, и музыкант, и сам исполнитель, и художник, в общем, все сразу.
1: Да, я знал, что Дэвид Боуи посещал Советский Союз в очень глухие времена, но подробностей не знал, и, конечно, захотелось изучить вопрос. И оказалось, что, в общем-то, если брать хронологию, то Дэвид Боуи был первым рок-туристом с Запада в Советском Союзе. Он, причем еще каким рок-туристом? Он в 73-м году он отыграл очень успешно свой тур в Японии, и ему нужно было возвращаться в Европу, а Дэвид оказался аэрофобом, он боялся летать. И он принял нестандартное решение сесть на поезд в Владивостоке и ехать до Москвы.
0: Транссиб,
1: да. И так и случилось. Он со своим другом, который играл у него в группе на ударных, друг, еще школьный друг, и, конечно, там был какой-то корреспондент, там был человек, может быть, 3-4. Вот. Они сели на теплоход «Феликс Дзержинский» в Якогаме, приплыли в Находку. И, кстати, по дороге Боуи дал акустический концерт для пассажиров. Ну и команды.
0: В смысле, на судно?
1: Ну да, да, поиграл. Ага, ага. Вот. Там они сели на поезд, причем с поезда было два. Один был какой-то древний, прям древний-древний, и они были от него в восторге. Думали, что на таком поезде они поедут до Москвы, но нет, это от Находки до Владивостока этот поезд шел. Какие-то бархатные там интерьеры были, в общем, шикарные какой-то. Вот. А там они сели на более-менее нормальный поезд и поехали из Владивостока в Москву. Вот. И об этом сохранились, во-первых, вот его друг, естественно, как, впрочем, и фотограф. Оба издали фотоальбомы свои, которые стоят очень больших денег. Я хотел купить, но понял, что не по силам. Вот. И сохранились письма Дэвида Боуи, которые он печатал. Видимо, какой-то был контракт, какое-то соглашение с молодежным журналом, что он будет там публиковать свои впечатления о России. И вот это мне стало очень интересно, что за письма, как найти, в какой журнал. И я вдруг раскопал такой факт, что жива еще и вполне себя чувствует нормально его пиарщица еще с тех 70-х годов.
0: Вот. В смысле, российская?
1: Нет.
0: Британская?
1: Американская.
0: Американская.
1: Американская, да. У нее есть какое-то вполне нормальное имя, но оно никому не известно и не используется. Она всем известна как Черри Ванила, то есть ванильная черешенка.
0: Ага.
1: Вот. И я нашел, написал, она ответила, что не готова сейчас со мной, значит, пускаться в воспоминания, чувствует себя не очень, вот. Но указала название журнала и примерно как найти. Я нашел эти письма. Писем немного, 3-4 письма, где он с огромным восторгом пишет о необъятных просторах России, о чудесных людях, с которыми он едет, о славных девушках Даши и Нади, которые наливают ему вкуснейший чай.
0: Из самовара, да?
1: Да, да, да. Да, есть фотографии в интернете, естественно, там и купе, и ресторана, и все. Ну, были, конечно, там по дороге некоторые проблемы. Он не дали поснимать советских солдат, не дали еще что-то поснимать. Вот. Вот они 10 дней ехали, приехали в Москву аккурат 1 мая. И сохранились его фотографии и фотографии его коллег с первомайской демонстрацией в Москве.
0: То есть он сходил туда, да?
1: Да, да, да, пошел на демонстрацию. Вот. Ну и после этого они опять же на поезде уехали в Хельсинки. Так что, да, и так, видимо, ему это понравилось. Ну, это я, может, придумываю. Хотя как раз пишет, писал он о том, что ему очень понравилось все это. Что через 3 года он приехал снова и притащил с собой Игги Попа. Но он приехал чисто в Москву. Ага. Они буквально приехали на день-другой.
0: Может быть, поесть вкусного.
1: Да, буквально приехали на день-другой.
0: Может быть, поесть.

0: Вот такой замечательный Дэвид Боуи, Life on Mars, 1971 год, хотя было много ремастеров этих же треков. Вообще Дэвид Боуи очень плодовитый музыкант, написавший, записавший множество музыки, и вот такие вот суперлюди, я не знаю, рожает или рождает планета периодически. В 80-е их было как-то, ну, много. Вот он был один из великих, да.
1: Я хотел бы добавить немного, что вот в моей самой первой книжечке, книжечка называю не потому, что так уменьшительно, потому что она не очень толстая. Вот такая «Море яхты рок-н-ролл». Это сборник интервью. И у меня там есть интервью с Питером Хинсом.
0: Вот на эту камеру наведи поближе сюда, вот, вот, чтобы было видно.
1: Ага, да-да-да, вот, вижу.
0: Ага. Вот есть такая книжка. Да. Так.
1: Там есть интервью с Питером Хинсом. Питер Хинс — это глава гастрольной команды группы Queen, и он был с ними 12 лет. С 70-х до, как бы,
0: до наших дней,
1: самых успешных их лет. Вот. И потом он написал книгу. Кстати, она переведена на русский. Queen Unseen. Неизвестный Queen. Очень интересная книга. Вот. И я общался с Питером по Zoom'у. И он мне рассказывал о вот, всяких забавных историях с музыкантами Queen, потому что он, кроме того, что он был главой гастрольной команды, он еще был гитарным техником у Mercury и у...
0: У Мэя.
1: Другого. Я не произношу его фамилию, потому что боюсь сделать ошибку. Вот который самый спокойный.
0: Ну, Мэй.
1: Мэй — это...
0: Это гитара.
1: Это основная гитара, да.
0: Еще Меркури.
1: Дикон. У Дикон. У, да, Дикон, окей, он был гитарным техником. Вот.
0: Так а что ж ты не сказал заранее? Мы бы еще и на Квин отвели
1: во
0: время сегодня.
1: А это мы можем еще раз когда-нибудь встретиться.
0: Окей.
1: Вот. И он начинал как раз с Боуи. Он работать... вот. Как это, техником гастрольной команды. Ага. Его у него брат уже был в этом деле, и он притащил своего вот Питера, ему было 18 лет, и он рассказывал мне, как происходил набор. Он встретился с там своим будущим начальником и сказал: водить машину умеешь? Умею. В гитарах разбираешься? Да. В звука там колонки Marshall сможешь отличить от какой-то другой фирмы? Смогу. Грузить, как бы, есть силенки? Да.
0: Все, ты принят.
1: Принят. И на завтра он уехал в тур по Англии с Дэвидом Боуи. А уже от Боуи он перешел в Queen.
0: Ага. Вот. Надо же, слушай, еще

0: только не узнаешь в этот день недели. Дэвид Боуи, у нас приготовлен еще один трек, но чуть-чуть попозже мы. И получается, что, ну вот, вот я тоже проглядываю краем глаза, но просто официальную информацию, считается, что Дэвида Боуи, ну вот цитирую, поразила строгость и закрытость атмосферы в СССР. И то, что была определенная серость и однообразие городов. Ну и, правда, идет пояснение, что это типичное впечатление западных артистов того времени. Но оно отчасти, наверное, так и было.
1: Ну, да.
0: Мы-то в этом выросли, привыкли, нам, господи, как-то это и не казалось, что это так. Но, тем не менее, интерес, конечно, 1/6 часть суши, я думаю, что им всем было интересно. Beatles пели, помнишь, Back in USSR?
1: Да,
0: и
1: да.
0: Как-то вот интересы рок-музыкантов, конечно, был к нашей стране. У тебя есть, кстати, на примете какие-то еще великие личности, к которым ты, ну, тоже начинаешь так подкрадываться? Или это секрет пока?
1: Ну, как мы говорили перед эфиром, что у меня будет в конце мая встреча в Зуме с главой или экс-главой, потому что я не знаю, есть эта группа сейчас или нет, Space, Дидье Маруани.
0: Ух ты!
1: Да. Буду его расспрашивать о его туре в СССР 1983 год. Вот, когда он проехался по нашей стране с огромным успехом. А что касается других имен, то вот опять же в этой книге, я теперь знаю, как показывать.
0: Нет, вот сюда.
1: Очень интересная история про паром Рипербан, который находится в Кронштадте. С одной стороны, всем известно, ну, всем не всем, но кто хотел, тот узнал уже, что он был куплен в Гамбурге, был произведен в 1954 году, в 2009 куплен из Гамбурга вот в Кронштадт, как экскурсионное судно.
0: Подожди. Сейчас мы послушаем фрагменты из Дэвида Боу и поставим точку на этом, и перейдем уже к людям.
1: Я перескочил. Да, давай поставим точку.

0: еще один знаменитый хит Дэвида Боуи — Fame, то бишь, я так понимаю, слава, да?
1: Слава, слава, да.
0: Но вполне, так сказать, соответствует этому человеку славному до сих пор, хотя ушел из жизни он давненько уже, казалось бы. Но, тем не менее, кстати, вот этих старых звезд периодически можно видеть в медиапространстве в виде, например, там, вышел неизданный ранее сингл певца Принца, вот сейчас, например, тема. Или там какая-то вышла новая, неизвестные какие-то там тейки записи группы Beatles и Beatles, например, там, и так далее. И то же самое там, ранее не найдены и прочее.
1: Да, я думаю, такого материала еще на много лет есть. Вот как же вот год назад, по-моему, был прям сенсация, что ну, условно говоря, на чердаке или там в каких-то своих подвалах Пол Маккартни нашел несколько пленок, которые он снимал самолично в 60-х годах, в 64-м, 65-м. Вот, и, естественно, тогда это были просто щелкал камерой, вот и все. Но кого он щелкал-то? Битлов? Вот, и, конечно, все это было проявлено, и лучшие музеи мира
0: готовы были, да.
1: Да, сделали выставки. Выставка эта прошла по всему миру с огромной помпой, и стояли очереди людей посмотреть на все.
0: Давай
1: это.
0: про репербан. Само по себе слово, ласкающий слух тех, кто знает, о чем речь.
1: Да,
0: это улица Разврата в городе Гамбурге. Так называется, репербан.
1: Да.
0: Я там бывал неоднократно, очень красивые улицы днем, а вечером она вообще преображается, там загораются такие неоновые там и так далее. И там же расположен знаменитый клуб, забыл, как он называется, господи.
1: Их было несколько.
0: Где выступали британские группы, вот так аккуратно.
1: Где выступали британские группы, да. И их было несколько, этих клубов. И вот тот, о котором мы говорим и пытаемся сейчас вспомнить его название,
0: сейчас вспомним, да.
1: Его нету уже. А вот первый клуб, где они выступали, Индра, вот он существует до сих пор. И мне даже удалось на него посмотреть. Я пришел, тоже проездом был, и в тот день он был закрыт. Ну, постоял у ворот, как минимум.
0: Слушай, ну пишут Индра, да, все.
1: А еще какой-то был.
0: Еще был Кайзер Келлер.
1: Вот.
0: Кайзер Келлер, да.
1: Кайзер Келлер.
0: Где, видимо, просто побольше концертов было.
1: Там было побольше, да.
0: Выступлений.
1: Вот. И...
0: Собственно, к чему мы?
1: Репербан купили как раз с историей, что на нем были Битлз.
0: И мы говорим о теплоходе.
1: О теплоходе, да.
0: Это
1: да,
0: маленький
1: да.
0: кораблик.
1: Маленький кораблик экскурсионный. Вот. И мне захотелось узнать, действительно ли были, и в каком виде были, и как.
0: И кто еще.
1: Да, и кто еще. Ну, об этом тоже было сказано, что и были еще и Rolling Stones. И об этом мне тоже захотелось узнать побольше. И что касается Beatles, то я рискнул задать вопросы, послать вопросы самим великим. Естественно, ответов я не получил. Вот. То есть я шел по нисходящей. Сначала Пол Маккартни, он не ответил. Потом Пит Бест, изгнанный барабанщик, он тоже не ответил. И тогда оставались у меня только немцы, потому что они, наши англичане, битлы будущие или уже тогда бывшие, они очень сильно подружились с тремя молодыми людьми тогда, в 60-м году. Это была девушка Астрид Киркер.
0: Которая прически им придумала.
1: Да, которая придумала им прически, она была фотограф. И она сделала их первую фотосессию. А у нее было двое друзей. И... Одного из них звали Клаус Ворман. Он был Ворман. Клаус
0: Ворман. Известный впоследствии.
1: Он был ее бойфрендом. И он ее потерял. Она ушла к другу Леннона, вот Стюарту
0: Садклиффу, да.
1: Да, да, да, который художник и который умер, в общем, достаточно быстро там, в Гамбурге. Вот, но Клаус Ворман вместо, как бы, потеряв Астрид, он получил потрясающую судьбу. Потому что, во-первых, уже там его пригласили поиграть на бас-гитаре, а он умел. И он такой как бы милый, не конфликтный, и он стал другом их всех. Когда группа развалилась, то он дружил и с тем, и с другим.
0: И с Ринго.
1: Да, и главное, что играл у них у всех. Но больше всего он играл в Plastikono Band у Леннона.
0: И, кстати, шикарно совершенно, да.
1: Вот, но гитара гитарой, но его главная профессия и призвание жизненное — это все-таки было рисование. И он...
0: И он ответил тебе на письмо.
1: Да, он создал обложку диска «Револьвер» и получил первое Грэмми. Да, и вот ему я написал, что вот были Битлз, и он мне ответил. Он мне ответил короткой фразой. Да
0: yes.
1: Черт его знает. Откуда я знаю? Вот. Поэтому, но я обратился в общество исторического флота Гамбурга, и они мне очень много рассказали именно про паромы. И я понял, что этих паромов было очень много.
0: И на каком конкретно?
1: Они были просто общественным транспортом.
0: Ага.
1: С одного берега Эльбы на другой. И Битлз проживает там больше полугода. Естественно, я уверен, были действительно просто как пассажиры на этом, равно как и на других паромах. Поэтому я считаю, что вот этот вот паром, находящийся в Кронштадте, это единственное место в нашей стране, где были Битлз как группа.
0: Давай послушаем кусочек из творчества вышеобозначенных.

0: Back in USSR. Это белый альбом у нас, это уже Beatles уже ни в каком не в Гамбурге. Это уже, так сказать, эпоха такая после, ну, в смысле последующая, так сказать, скажем, да. Но, да, тем не менее, теплоход Риппербан у нас в Финском заливе базируется.
1: Да, на форту Константин стоит в городе Кронштадте. И вполне можно на нем покататься. Он по-прежнему совершает экскурсии по Финскому заливу.
0: И вы можете, как и Маккартни, Леннон, Харрисон и Ринго Стар,
1: да,
0: тоже прямо там.
1: Да, и с историей Риппербана была еще связана история, что там были Rolling Stones. Но вот тут я узнал поподробнее. Удалось узнать поподробнее. Действительно, в 70-м году, в сентябре, они делали презентацию своего нового альбома для немецких журналистов. И действительно, эта презентация проходила на пароме. Но не на этом пароме, не на Риппербане. То есть это точно я знаю, что это был не Риппербан, но абсолютно аналогичный такой же паром. И того парома уже нету в природе, он уже списан на металлолом. Поэтому я считаю, что его, так сказать, флаг, знамя парома, держателя роллингов, перешло к этому существующему. Потому что они были идентичны. Вот, существует. И тут мне удалось найти фотографа и журналиста немецкого, который был на этой конференции. Это был 1970 год. У него сохранились фотографии, не бог весть какого качества, но
0: аутентичные.
1: Но аутентичные. Он снимал их всех, и даже кто-то щелкнул его самого, задающего вопрос Мику Джаггеру. Вот, и существует аудиозапись этих историй. Вот, Мик Джаггер был очень недоволен тупизной вопросов, которые ему задавали журналисты. Типа, а чем отличается Rolling Stones от Beatles? Вот. И вот, значит, этот немецкий журналист, он рискнул и задал вопрос поумнее.
0: Ага.
1: Там была годовщина как раз вот тех событий в Америке, когда на фестивале был убит темнокожий подросток этими ангелами ада. Вот. И Rolling Stones после этого были подвержены мировому осуждению. Вот. И он задал вопрос, как вы пережили этот год? На что Мик Джаггер сказал, слушай, иди ты в жопу с такими вопросами. Нам было непросто.
0: Ну да.
1: Вот. Вот. И так что есть фотографии. И немецкий журналист, кстати, очень контактен и даже не прочь устроить выставку этих фотографий, если захочет какая-нибудь галерея, смогу поспособствовать.
0: Ну, мы можем поддержать, пожалуйста, да, информационно, если такое событие состоится. Ну что, будем тогда подводить итог некий. Хорошо, что у нас есть человек, как ты, говорю, спасибо, не в качестве пустой похвалы, а именно с уважением, потому что, ну, тематика твоя, вот этот классический рок, вот так можно сказать, его история, она, конечно, как-то освещается у нас слабенько. У нас почему-то всякие басты и прочее сейчас у нас тут. И как-то это немножко, ну, не в нашем формате. И надеемся на последующие всякие подвиги с твоей стороны, на книжки о разных интересных музыкантах, которые у нас вот из этой вот супер-когорты, по-моему, побывали, ну, наверное, все основные наши все любимые. От Deep Purple и Supermax до там Jet Rattal и всяких Manowar и так далее. Metallica. В общем, поле такое, пахать и пахать на нем.
1: Да, есть чем заняться.
0: Ну что, я предлагаю в завершении программы послушать Клауса нашего любимого в составе Plastic Ono Band, пластинки Джона Леннона. Plastic Ono Band.
1: Да.
0: Ну, мне нравится, может быть, понравится кому-то тоже. Ну, тебе, я уверен, тоже.
1: Тоже.
0: Будем на этом прощаться. Кирилл Разумов, автор книг о рок-музыкантах, у нас в студии побывал. Спасибо тебе большое, ждем еще.
1: Обязательно.
0: Спасибо.
1: Приду. Позовите.
0: Счастливо.
1: Позовите.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.
2: Ты с ума сошла.
3: До первой лужи.
4: Это же так страшно.
2: Мувитон.
5: Куда тебе такой мотоцикл?
3: Куда ты поедешь на нем?
5: Возьми себе попроще.
3: На кухню.
5: Полезла она на мотоцикл.
6: Как ты будешь на нем ездить?
7: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
8: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
0: Байки про байки и про байкеров от Алексеича. Мото-М.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: И еще раз всем здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии по-прежнему я, Александр Цыпин, и наш сегодняшний гостевой день продолжают, уже вечер, наверное, продолжают очередные гости студии. С большим удовольствием приветствую замечательного Игоря Копытова, мастера спорта СССР по шоссейно-кольцевым в свое время, и теперь замечательного преподавателя, тренера. Игорь, приветствуем. Добрый день.
1: Добрый.
0: Он пришел не один в сопровождении, ну, можно сказать, исполняющего обязанности пиар-руководителя и пресс-службы Игоря, замечательная Светлана Белкина. Света, привет.
2: Привет.
0: Как дела?
2: Отлично.
0: Сегодня мы, естественно, о чем говорят у нас здесь в студии в начале мотосезона, о нем мы будем говорить. Ну и тем любопытнее будет, я надеюсь, наш сегодняшний эфир, что Игорь Копытов профессиональный преподаватель, всю жизнь этим занимается и, конечно, смотрит с ненавистью на тех, кто ездить не умеет, и отчасти, наверное, и на Свету, которая у него учится.
1: Не надо меня так ругать, пожалуйста.
0: Но поговорим о начавшемся сезоне, к сожалению, об аварийности повышенной, о том, что люди, вот как ни говори, сколько мы в этой студии не встречались, сколько мы это не обсуждали, все равно неумеющие, самоуверенные выезжают на дороги и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а начнем, наверное, с посещения выставки. Вот мы побывали там все на известной Петербургской и встретили много старых, добрых, хороших знакомых. Можно ли предполагать, что, несмотря ни на что, любое событие, включая выставку или вот сейчас будет открытие сезона, это в основном место встречи друзей, которых не видишь годами и им рад. И даже, наверное, не столько на мотоциклы смотришь, на какие-то новые, а на лица, которых давно не видел.
1: Ну, я-то точно смотрю на лица, потому что, ну, да, всю зиму не видеть друзей, особенно из других городов. Если наши домашние там перезвонишься там или перезвонишься и встретишься.
0: Да,
1: там
0: в булочную пошел, да, да, раз смотришь, да, да, опять, да, он идет, тут стоит.
1: Да, да, когда, да, вот тут из других городов ребята приезжают, которых с прошлого года не видел, тут, да, конечно, обнимашки, восторги, там, рассказы.
0: Это, мне кажется, такая очень правильная составляющая вот этой такой дружеской атмосферы, конечно, среди мотосообщества,
1: да,
0: несмотря ни на что. Ну, как ощущение, Игорь? Вот нет ли такого понимание бессмысленности своего труда, потому что как их не обучай, а все равно они плохо учатся. На примере, кстати, вот можем Свету, да?
1: А ей нравится учиться, она и учится.
0: Да, по-моему, много лет уже у тебя учится.
2: Я, можно свои 5 копеек ставлю. Я считаю, что обучение — это процесс вообще бесконечный. Когда мне тоже задают вопрос, что вот ты же столько лет там уже учишься. Ну, во-первых, у меня немножко затянулся официальный процесс там с правами, да, и выездом. Вот. Во-вторых, я считаю, что это бесконечный процесс, потому что нет предела совершенству, и всегда есть над чем поработать. И то, что я вижу, приезжая на площадку, что...
0: Да, слушай, это общие слова. Да, вот конкретный тебе пример. Что у тебя не получается?
2: У меня очень много страхов.
0: Вот.
2: Вот, в первую очередь. То есть я как раз не из тех, кто школу закончил и полез в город, как бы, да, самоуверенный. Я как раз вот, наверное, буду долбить площадку до бесконечности, пока Игорь меня с нее пинками уже не выгонит.
0: На каком мотоцикле он тебя мучает?
2: Сейчас у меня аж целых много вариантов. То есть, во-первых, это учебные мотоциклы на площадке. Во-вторых, это зимой я купила свой.
0: Так.
2: Принимаю поздравления.
0: Ну, похвастайся, поздравляем. Чего купила?
2: Купила китайский мотоцикл новый. Watch 525RR называется. В связи с этим, кстати...
0: Большой же мотор, ну, относительно, то есть не маленький,
2: ну,
0: вот этот, или маленький, так себе, Игорь.
2: Средний, мне кажется.
1: Подойдет.
2: Да, Игорь мне помогал с выбором, поэтому здесь я очень доверяю. То есть я выбирала вау красненький, а Игорь уже занимался там аналитикой технической части, насколько он мне подходит. Вот, в связи, кстати, с покупкой мотоцикла такая немножко стала мотоблогером, то есть я там выложила видосик, который у меня там улетел в космос по просмотрам, появились какие-то тоже новые там знакомства и подписчики.
0: Слушай, а ты ногами нормально достаешь до пола, полностью с тобой?
2: 175 сантиметров ростом. Мне, наверное, трудно найти мотоцикл,
0: на котором я не буду доставать. Может, Игорь тебе выбирал тоже высокий?
1: Нормально.
0: Нет?
1: Да, нет?
0: Нормально?
1: Без каблуков даже все хорошо.
2: Да-да-да. То есть я такой мужчина среднего роста. Поэтому, да, у меня, наверное, с этим нет проблем. Это вот кто невысокого роста, девочки, там,
0: чего, да. Давай вернемся. Чего не получается?
2: Да, чего не получается. Вот я говорю, что у меня очень много страхов, поэтому здесь, наверное, больше даже не столько практическое.
0: Страхи. Ты конкретизируешь. Например, страх по прямой ехать — это страх тоже?
2: Нет, страх выезжать в город. То есть вот эти все аварии. аварии жуткие, там видео с авариями с мотоциклистами, все это так. Меня тормозит, то есть, соответственно, я боюсь там лишний раз открыть газ, и в связи с этим, например, где-то уже на практике, вот большую восьмерку сейчас катаем, вот буквально вчера начала.
0: И... А это что такое, Игорь? Что
2: такое? Одно из упражнений.
1: Это наше упражнение, наша школа.
0: Большая восьмерка...
1: Да.
0: Ну, а значит, видимо, есть средняя.
2: Не-не-не, ну, это...
1: маленькая есть большая.
2: Это такое ноу-хау у Игоря, наверное, раскрывать уже дальше тему не стоит, это, скажем, ну, не то, чтобы секрет.
0: Навык руления какой-то, да, приобретаешь, да, восьмерка?
1: Ну, можно так сказать, конечно.
0: Игорь, вот здесь не надо таинственности.
1: А что тут таинственность?
0: Рассказывай мотосообществу, да.
1: У всех же есть всякие секреты, ноу-хау.
2: Тут скажу так, да, приходите к Игорю учиться и вот узнаете на практике.
1: Для чего это?
2: Что это такое и для чего. В общем, да, скажем так, часть элементов у меня не получается, не потому что я там не в состоянии повернуть ручку газа или выжать сцепление, а потому что мне страшно это сделать, да, страшно упасть, там еще что-то. Соответственно, здесь, наверное, больше психологическая составляющая обучения, то есть Игорю еще как...
1: И потом еще собака, которая очень много в голове, которую укусила.
2: Да, собака, она, конечно, к мотоциклам как таковым не имеет отношения, но у меня была травма в позапрошлом году, которая приостановила мое обучение.
0: В смысле, собака, ты ехал на мотоцикле, собака догнала.
2: Не совсем, да. В общем, при, скажем так, неприятном стечении обстоятельств встретилась со сторожевой собакой, которая пыталась откусить мне кусок ноги. Да, я несколько месяцев провела в больнице и ходила на костылях, поэтому до мотоцикла тут как бы...
0: Так может быть, к этим страхам выезжать в город и примешиваться, а вдруг и собака?
2: Да, а вдруг это тоже. У меня магическое мышление.
1: Я научил, как пользоваться велосипедным насосом, поэтому... Хорошо.
2: Не, собак на мотоцикле, наверное, я не боюсь. Здесь просто скорее общее, что, а может, мне не надо, может, это все какие-то факторы, которые меня уводят,
0: наверное,
2: от того, что
0: собака, наверное,
2: в город.
0: Я вот не припомню ни одного случая, чтобы собака побежала за мотоциклистом и его укусила. Наверное, все-таки звук-то идет от мотоцикла, отпугивает собаку. Велосипедист, понятно, ест ей тихонечко, ногами так, ноги вкусные, аппетитные, собака может...
1: А нет, здесь звук собак мотоциклетный очень сильно возбуждает.
0: Ну, да,
1: да, точно, да, проверено.
2: Ну, тут, мне кажется, могут мотоботы спасти в этом случае.
1: Были случаи, прокусывали.
2: А, даже так? Так, блин, еще один страх в мою копилку. Я, честно говоря, была уверена, что если бы в тот день я была в мотоботах, то как раз я бы не пострадала.
0: Ну, давайте, тем не менее, далеко не отходить все-таки от качества вождения и от большой аварийности. Вот даже сегодняшняя сводка за последние там 3 выходных дня, около 40 байкеров попали в аварии.
1: В городе?
0: И, ну, в городе и области. У нас сводка актуальная идет по утрам.
1: Да, есть...
0: Ну, никто не погиб, но пострадавших, ну, там, по-моему, 17 хорошо. Человек, включая какой-то ребенок еще тоже там попал под раздачу. И в этой связи, ну, я не знаю, хочется как-то... Вот как повышать, Игорь? Вот как?
1: Ну, во-первых, лето только началось, но это самое опасное для мотоциклистов время. Мы же все это знаем уже, потому что мчаться хочется народу, ребятам, да, а ни руки, ни ноги не помнят, если было что помнить, как управлять. Поэтому и трагедия столько.
0: Ну, будем надеяться на лучшее, но готовиться.
1: Совет-то простой. Ну, начните вы... с площадки, с учебной, да? Не надо весь курс там ни у кого проходить. Попробуйте сами просто вспомнить.
0: Слушай, ну многие считают, ну как-то народ увидит, что я такой байкер, а тут я какие-то упражнения делаю.
1: Знаете, я не за всю свою жизнь не видел ни разу ни одного любителя, ученика, который учится ездить на машине, и чтобы поставил ее на крышу, правильно? Видел когда-нибудь?
0: Ну, наверное, нет.
1: Вот, потому что машина на 4 колесах, а мотоцикл на 2 и умеет падать.
0: Ладно, вернемся к этому ко всему. Буквально сейчас выдохнем под музыкальную паузу. Напомню, что в гостях у нас замечательные люди. Игорь Копытов, известный всему Петербургу, и Светлана Белкина, не всему Петербургу, но уже большей его части тоже известная. Будьте с нами, далеко не уходите, любите моторадио.

0: продолжаем эфир. Отметим, что Светлана у нас является специалистом по... Ну, то есть прямо конкретно занимаешься детским авто... Как правильно сказать? Автоклубом, да?
1: Да, я руковожу детским автоклубом. То есть как раз вот к вопросам безопасности дорожного движения мы стараемся привлечь с детства, так сказать, вот это понимание безопасного поведения, начиная с пешеходов детей, да? То есть у нас они... Ну, грубо говоря, если простыми словами, детская автошкола. Вот. И глобальная цель, чтобы ребенок понимал не только как пешеход, да, весь дорожный процесс, но и как водитель. То есть в данном случае на маленьких машинках, но он уже понимает, что там не остановить мгновенно автомобиль и так далее. Соответственно, дети более осознанно начинают ходить по улицам, осматриваться по сторонам. То есть вот эти вот базовые вещи мы стараемся детям прививать. Надо бы еще родителям, конечно, но это так, поскольку получается.
0: А бывает прямо, что родители вообще серые в этом? Ты с ужасом это узнаешь, да?
1: К сожалению, да. И в первую очередь ребенок получает эту информацию тоже от родителя. То есть мы можем сколько угодно там, каких угодно полезных школ
0: пооткрывать. То есть ребенок говорит: мама, ну, ё-моё, желтый, вот сейчас красный уже будет.
1: Наши куда дети, ты? Да, как раз так себя и ведут. То есть да, родители могут где-то перескочить
2: мой
1: там.
2: Мой так и говорит, я говорю: пойдем. Он говорит: стой, красный горит.
1: Вот, да, то есть дети становятся более осознанными, чем родители. И, соответственно, это наши будущие автомобилисты, которые тоже, в том числе, соблюдая там правила, даже не дорожного движения, а правила безопасного движения, да, как пешеходы, так и за рулем, обеспечат в том числе и безопасность мотоциклистов, я считаю. Потому что иногда действительно ездишь по улице, ну, по дорогам и понимаешь, что... Ну, то есть, типа, мне надо перестроиться, я переключил поворотник и перестроился, даже не посмотрел вообще, есть ли там кто-то, не говоря уже про то, что мотоцикл там сложнее заметить и так далее, то есть просто в бочину иногда человек едет на машине.
0: То есть это ты сейчас, вот сейчас уже опять о страхах, да, что вот ты вот этого всего не хочешь в своей жизни испытывать?
1: Да, на мотоцикле точно нет, то есть если на машине, во-первых, у меня уже большой опыт вождения, во-вторых, она все-таки защищенная, защищена, и я уже успеваю, да, то есть вот насколько я там успею среагировать на мотоцикле, будучи еще новичком, неопытным и еще. Поэтому я хочу хотя бы, чтобы мое управление техникой дошло до автоматизма, как управление автомобилем, чтобы уже была возможность вот какую-то дорожную обстановку отсечь и уже на автопилоте среагировать, ну,
0: может
1: с точки
0: быть, здесь
1: управления мотоциклом.
0: Мы
1: здесь
0: тогда говорим о зрении боковом, круговом, наверное, вот это очень важно, да?
2: Как раз этому-то и пытаемся научить в школе, да, чтобы человек видел не только то, что перед тобой, а какая вот, какого цвета елочка была мимо, которой проехал там, или девушка, да, вот, поэтому, опять же, столько, такое количество трагедий по весне, да.
0: Ну, к сожалению, к большому, да.
2: Да, и вот было бы, у меня было предложение, не знаю, кому его озвучить, поэтому озвучу здесь. Было бы неплохо, например, после каждой аварии там, или сделать рейтинг школ, да, какой пилот какой школы попал в аварию. Может быть, тогда что-то начнет меняться, начнут по-другому учить.
0: И это дело публиковать?
2: Да, чтобы да, народ безусловно, смотрел, потому что где... если это дело просто там оставить у себя в кабинете где-то, да, и никто об этом не будет знать, то толку. А если это публиковать... То, да.
1: Ну, то есть статистика аварий именно по аварий, тому, где учился, по каким
2: школам. Какая школа, что, чего, как.
1: Ну да, тогда станет понятно, где пиар мотошколы, а где реальное обучение. Uh-huh. Потому что, да, ну, как и вот я занимаюсь развитием и детского клуба, и Игорю помогаю с развитием, конечно, у нас в большей степени люди идут учиться туда, где что больше на слуху, да, то есть где лучше всего маркетинг выстроен. А по факту, как бы, да, не всегда это равно качественное обучение. Не хочу никого ни в коем случае не имею в виду,
0: ну,
1: ни на кого
0: не
1: намекаю, просто в целом говорю.
0: Мне кажется, такие слухи-то ходят иногда, вот так по городу узнаешь вдруг. Ну, особенно от тех, кто прикоснулся, вот у кого вот этот процесс обучения был недавно. И,
2: ну, честное слово, я не слышал ни разу, чтобы... да, про аварии говорят, безусловно, вот этот упал, вот этот. А чтобы сказали, он учился в такой-то школе, такого, ну...
0: Нет, я имею в виду, что плохо учат. Вот про то, что
2: да,
0: плохо,
2: конечно,
0: учат, да. И есть, про некоторые школы так говорят, про некоторые так не говорят. Вот я про что. И, не знаю, мне кажется, про твою, по-моему, сплошные легенды здесь.
2: Я знаю.
0: Да.
2: Да,
0: а если кто не знает...
2: Нет, так, а что, ребята, после зимы очень многие звонят, можно прийти там часик-два покататься, там вспомнить, да, всегда только за.
1: Кстати, к вопросу, да, о том, стыдно, не стыдно, да, приехать, то есть, научиться, то есть люди приезжают,
2: ребята,
1: уже
2: там
1: 10
2: лет назад учились, они по весне, то есть они не считают для себя зазорным приехать и... вспомнить. То есть это в порядке.
0: Слушай,
2: вещей.
0: Скажи мне, а мото Джимхана, такая штука в помощь вообще?
1: О, можно я здесь воткну? Я, конечно, очень стесняюсь перебить, но много про это все говорят, и Игорь...
2: Во-первых, что я хочу сказать. Мото-джимхан — это не стиль вождения мотоцикла.
0: Это навык.
2: Это соревнование. Это одно из направлений соревнований по мотодвижению, по мотоспорту. То есть это...
0: Так они уже стали уже дисциплиной спортивной, да?
2: Да, уже стали дисциплиной. Уже создан в Петербурге комиссия. Уже есть начальник комиссии. Вот. Поэтому и в России все уже это официально подтверждено.
1: Я вот тут даже прям подготовилась к эфиру, распечатала. Тренер у нас как бы мото-джимханой не занимается. А мне вот любопытно, но я консерватор, то есть я знаю, что есть много, как бы, кто занимается мото-джимханой, и надо, можно туда съездить там потренироваться, но мне вот приятнее все как бы в одном месте комплексно получить. Может, мы как-нибудь попробуем? Я вот тут разных площадок напечатала, и там привлечем каких-нибудь еще ребят, кто хочет поездить именно, ну вот, потренировать какие-то... упражнения мото-джимханы.
2: Это ты хочешь, чтобы мы построили на площадке?
1: Да. Слушай, вот сейчас, чтобы обратного хода не было, сейчас вот он скажет, давай построим, и все. И мы такие, ребята, приезжайте, мы тут тоже организуем.
2: А ты не могла посоветоваться-то прежде, чем на людей?
1: Ну нет, конечно.
0: Да, давайте мы свое заседание там чуть попозже, да, это дело.
2: Нет, ну... То есть... попробовать построить эту...
0: трассу, я имею в виду, да?
1: Короче, да, строим на площадке Игоря Копытова трассу мото-джимханы. Вот все, кто нас сейчас слышит, приезжайте, поддерживайте меня, чтобы меня тренер уши не оторвал за инициативу несогласованную. Будем катать мото-джимханы и тренироваться.
2: Ну, значит, суть... Нет, я не против.
0: Вот главное, все.
1: Все, не... все слышали при свидетелях.
2: Я всю жизнь занимаюсь вместо конусов с тарелочками, да, которые сделал сам. С конусами я попробовал заниматься, да, это было первые два дня моей практики, это лет 25 назад. Я набегался, я наподнимался, я выставлялся этих конусов, да, я на...
0: А что значит блинчики? Это что, это другое что-то? Что это?
2: Ну, я сделал сам вместо конусов специальные тарелочки.
1: Как таких. Разметка, как конусы, только они не высокие, а кругленькие, низкие, которые не падают, если их задеть.
2: Я их положил, по ним можно ездить.
0: Это они просто вот это проявление лени. Он сидит на стуле, там опять...
1: Лень — двигатель прогресса.
2: Я не сижу на стуле.
1: Он на самом деле скачет, там тоже нормально.
2: Я не бегаю, я не поднимаю конуса, потому что мотоциклист может по этим тарелочкам, по моим блинчикам проехать, и ничего не случилось. Ни он не упал, ни я не вскочил и не побежал этот конус на место ставить. Понимаете? Вот.
1: Так, может быть, тарелочками разметить?
2: Да, это уже не это самое. То есть здесь основная, ну, на мой взгляд, проблема у мотоциклистов — это, опять же, вот эти торчащие конуса, эти как стенки, да, если посмотреть там на настоящую мото-джимхану, да, где то, что по телевизору, на видео все смотрят, как полицейские там в Америке или в Японии катают, да, так там из этих конусов стены сделаны, да, грубо говоря.
1: То есть сплошным рядом.
2: Да, сплошным рядом. Вот, то есть вот для меня, например, в этом... В этой трассе самое сложное — это вот именно таскать и устанавливать, размещать вот эти вот конуса, да, хотя вот я вижу, тут и размеры есть, где чего как ставить.
1: Ну, это я просто, да, как пример в интернете нашла.
2: И не более того, но у меня абсолютное убеждение, что человек, который научился ездить на мотоцикле, вот эту трассу мото-джимханы, вот этого фигурного вождения, проедет, вот даже не задумываясь.
1: Не все, мне кажется.
2: Я же говорю, который научился ездить.
1: А не который в процессе, да?
2: Вот. Поэтому, как элемент мотоспорта, как название правильное — фигурное вождение мотоцикла, да, абсолютно за.
0: Окей, слушайте, ну давайте лучше о чем-то таком, что...
2: О добром.
0: Да, наверное. Может быть, о каких-то основных все-таки ошибках и причинах вот этих всех там неприятных ситуаций на дорогах с мотоциклистами. Ну, страхи понятно, вот Света боится, все нормально, обосновано, старается все это дело перебороть. Может быть, алкоголем или как-то чем-то...
1: Как ты борешься? Не пробовала, да, может пахнуть, да, и вперед тогда, алкоголь притупляется. чувство страха.
0: Но на самом деле что? Торможение неправильное? Что, догоняют или что?
2: Нет. На самом деле здесь как раз новичок или не уверенный в себе человек, он не попадает в какие-то серьезные вещи. Да? Самые сильные аварии как раз происходят с теми, это и в автомобилях, и в мотоциклах, тоже именно с теми, кто на самом деле достаточно хорошо ездит. И появляется самоуверенность, да, появляется вот это вот чувство вседозволенности, вот этот кураж, да, как я опять же всем ученикам своим говорю, кураж должен быть управляемым. Это здорово. Они говорят, да, мы больше 60 не будем ездить, мы не будем нарушать правила дорожного движения.
0: А потом видишь, да, он на заднем колесе летит.
2: Да, на что я им говорю, тогда я вам не нужен, тогда не приходите, зачем вы ко мне пришли?
0: А как это привить? То есть страх ведь, наверное, должен быть, страх ограничивающий.
2: Я один раз взял, попросил мотоцикл, мне дали, я поехал, съездил на закрытие сезона. Ну и там обратно что-то... Раз поворот получился, раз следующий побыстрее, раз опять.
0: Это когда-то давно, да?
2: Ну, нет, не так, года 3 назад, наверное.
0: И?
2: Я такой приехал на базу, думаю, блин, что же я делаю-то?
0: Вроде взрослый мужчина.
2: Вроде взрослый, да, вроде бы, что же я делаю-то, что же я творю-то, зачем? Я же ведь всем как раз против этого.
0: А люди такие, смотри, Копытов помчался, смотри.
2: Шлем был закрыт.
1: Надписи во всю спину не было, да? Инкогнито.
2: Просто так было не узнать со стороны.
0: Слушай, говорят, практикующие спортсмены, которые катаются вот по кольцу, они как раз в городе очень аккуратно ездят.
2: Они в город вообще не выезжают.
0: Или вообще не выезжают, да, потому что у них там хватает вот этого.
2: Абсолютно, потому что... После кольца человек едет в городе, он знает, на что способен мотоцикл, и просто не понимает, зачем
1: это делать в городе.
2: Вот это в городе делать, да, ему на машине удобнее ехать, с кондиционером, все такое.
0: Чтобы девушки восхищались.
2: Это по этому поводу есть у меня очень давнишняя история. Я получил первое свое водительское удостоверение и пришел к тренеру, говорю: Анатолий Михайлович, какой мне мотоцикл купить? Он такой: а зачем тебе мотоцикл? Я говорю: ну как?
0: Я же учился.
2: Я же это самое, я же буду чаще ездить на мотоцикле, значит, лучше буду тренироваться. Он говорит: что такое, говорит, мотоцикл? Я говорю: ну как? Это гонки, это соревнования, там это тренировки. Нет, говорит, мотоцикл — это лето. Я говорю: А говорит, что такое лето? Я говорю: больше тренировок, больше гонок, больше.
0: Говорит: нет.
2: Нет. Мотоцикл лето — это пляж. А что такое пляж? Ну, как жарко стало, пришел, искупался и убежал. На тренировке, на соревнования там. Нет, говорит, пляж — это девчонки, говорит. Это все такое. Представляешь, ты на мотоцикле приехал на пляж. Какие,
0: все девчонки
2: какие
0: твои.
2: Какие к черту тренировки? Забудь.
0: Так.
2: Поэтому, говорит, запомни, говорит, как только у спортсмена появляется свой мотоцикл, на этом заканчивается спортсмен.
0: Серьезно?
2: Ну, это было в те годы. Вот, поэтому вот такая история была.
1: Я бы, наверное, резюмировала вышесказанное. То есть, если хочется драйва, скорости и адреналина, то можно ехать, соответственно, на трек. Также можно драйв, скорость и адреналин получить там в эндуро, например, да, или где-то по лесам, кому что больше нравится. А в городе тогда получается это действительно достаточно спокойная езда с соблюдением ПДД, насколько это возможно.
0: Я бы по-другому сказал. Поехать на трек — это целая процедура. Это надо поехать куда-то на специальный трек, который может на другом конце города.
1: Арендовать там эти трек-дни и прочее.
0: Да, то же самое с этим эндуро. Тоже надо где-то вот куда-то. А тут ты выехал, думаешь, да я и прямо здесь на колесо встану.
1: Вот в чем провокация. Вот здесь нужно, наверное, на осознание,
2: мотоцикл изначально провокатор, то ли хулиганский вид транспорта.
0: Поэтому надо покупать тяжелый и очень медленный Харлей, правильно?
2: Ну, который вполне возможно.
0: Не поднять его никак. Да. В общем.
1: И вот да, медленно, красиво едешь, все девочки, вот как выше сказано, про пляж, они все и так здесь, а вот уже действительно какие-то свои амбиции выплеснуть.
2: Я в Германии видел, как мужики, огромнейшие мужики на этих, на BMW, на оппозитных, там на треке катаются. Боже мой, вы бы видели. Там коленками трутся об асфальт так легко, совершенно спокойно. И как на Харлеях то же самое делают. Поэтому, на самом деле,
1: Одно другому не мешает.
2: Показатель, марка — это не показатель. Спокойно

0: Как-то скутер это что-то и не туда, не вашим, не нашим. То есть уже или мотоцикл, пусть даже мало литраж.
1: И права нужно, и регистрировать надо, и то, и все. Да,
0: то есть, ну, сядь на велосипед тогда, и ты
1: в трамвай не проехать.
0: Да,
1: и в электричестве. Давайте вернемся все-таки
0: к мотоциклам.
1: Да, к неким, ну, я не знаю, основным, что ли, ну, ошибкам, наверное, из-за чего происходят всякие неприятности. Скоростной режим, да. Что делать?
2: Попытаться не ехать быстро. Попытаться.
1: Ну, вот совершенно безнадежно он сказал. Слышал таким тоном?
2: Потому что, ну, вот как? Зачем тогда мотоцикл?
1: Ну да, но тем не менее, есть закон.
2: Есть закон, да, надо соблюдать. Это так же, как в армии, понимаете? Ну, наказывать не тех, кто в самоволку пошел, а тот, кто попался.
1: Ну, то есть закрываем номерной знак.
2: Это еще большее нарушение.
1: Это сразу
2: конфискация. Я же не про это говорю. Ну вот, ну надо золотую середину в этом искать как-то.
0: Ну, то есть скорость должна быть быстрее, допустим, потока, чтобы это было безопасно уехать от основного количества машин, но при этом это не должен быть какой-то, наверное, максимально возможный предел мотоцикла.
1: С другой стороны зайдем. Вот сейчас кто-то делает первые выезды куда-то. Как лучше, самому или где-то там списаться в сетях и поехать с компанией, с небольшой, спокойно?
2: Ну, наверное, лучше с компанией, с небольшой, потому что при любых обстоятельствах у тебя есть помощники. Потому что если ты поехал один и... ну, вот.
1: То есть одному страшнее, можно
2: конечно,
1: говорить?
2: Да,
1: а так
2: можно,
1: ты вроде
2: да.
1: как в составе там, да,
2: да, тебе помогут там дельным, недельным советом. То есть тебя будут оберегать все-таки, да, потому что все будут понимать, что новичок рядом.
1: Новичка, говорят, не очень любят брать с собой.
2: Это ну... уже дело новичка, какую компанию он найдет.
0: Uh-huh. Мне кажется, это очень зависит, да, вот просто от людей. Опять же, можно же договориться, это не значит, что ты всегда будешь падать на хвост этим опытным, да, и тормозить, да, их просто раз в какой-то период там с разными компаниями. Ну вот, да, у меня лично, я еще не успела выехать в город, ну... но у меня уже целый список людей, которые готовы меня помочь. Поддержать, помочь, да, сопроводить и вместе покататься. Поэтому вот не как... знаю, как это будет на практике, но пока не вижу в этом проблемы вообще.
2: Какие советы для новичков, выезжающих вот-вот, только-только? Ну, чтобы изначально, например, сделать, прокатить трассу в голове, да, куда, как он поедет. Например, выбрать трассу, чтобы только правые повороты были, там, вокруг квартала.
1: То есть несложные какие-то.
2: Несложные, да, там, да. Дальше увеличить. Еще один квартал добавить. Ну и вот так постепенно сделать один левый поворот на каком-нибудь.
1: Слушай, а за сколько времени приходит более-менее такой вот, ну, навык уже?
2: Я не могу
1: сказать. Ну, в среднем. Можно сказать, что там за месяц ежедневной езды?
2: Нет, ни капельки.
1: За лето?
2: Нет.
1: То есть прямо это процесс такой небыстрый?
2: Не, у каждого он разный. Мне еще тренер опять же говорил, если между сборами и гонкой прошло больше, чем 2 недели...
1: То ты уже отвык.
2: Твои,
1: да,
2: сборы были бесполезны. Поэтому.
1: Слушай, если они столько тренировались, я вот думаю, сколько же они в СССР сожгли бензина 92-го?
2: Бесплатно.
1: 76-го, бесплатного, да. И напомню, Игорь Копытов, руководитель собственной мотошколы, спортивной, мастер спорта Советского Союза по шоссейно-кольцевым дисциплинам различным, является еще и судьей, я так понимаю, да?
2: Да, всероссийской категории.
1: Игорь, ну сейчас уже, вот уже в возрасте мы все, но допускаешь коррупцию, если подходят люди, говорят...
2: У меня обвинили в этом году на выставке.
1: А, серьезно?
2: Да.
1: Я-то пошутил.
2: Мне сказали, коррупционер, черт.
1: Плохо судишь?
2: Нет, денег не даю.
1: А, наоборот, в обратном смысле. Ну, давайте мы все разбавим это дело музыкальной паузой, еще небольшой, и оставайтесь с нами.
2: Да.

0: О начале мотосезона, о начавшемся мотосезоне мы сегодня говорим с нашими гостями. Игорь Копытов, мастер спорта, преподаватель вождения мотоцикла. Светлана Белкина, ученица у Игоря же Копытова. Свет, а вообще тяжелый человек Игорь Копытов? Может, он, блин, ругается, там говорит, что ты делаешь? Там как-то, может быть, даже нецензурно. Ну, нет, это вряд ли, конечно, интеллигентные люди. Но, тем не менее, строгий?
1: Строгий, но справедливый. То есть я бы, наверное, сказала, что в меру. Причем,
0: ну, бывало, знаю, так, что он говорит, все, слезай с мотоцикла, все, сегодня все, на сегодня все.
1: Нет,
2: бывает,
1: такого нет.
2: Бывает, когда вижу, что все, ученик затупил, там, перестал понимать, перестал соображать, устал. Ну, то есть это видно сразу. Зачем мучиться даже лишние 10 минут вот эти вот?
0: Согласен.
1: Но не могу сказать, что это строго. То есть вот вчера, на самом деле, был такой пример. Я была совершенно выжатая, как лимон, ну, в силу там своих обстоятельств. Я что-то чуть-чуть покаталась, потом такая, смотрю, он такой...
0: Давай,
1: то есть это скорее,
0: на сегодня заканчиваем.
1: Да, это скорее не строгость, это скорее какое-то вот понимание, вот это вот внутренняя какая-то вот нативная связь такая, что ли, потому что где-то, где надо, он может быть строг, вот где
0: слушай,
1: надо как-то подвинтить.
0: Ты вообще вот его понимаешь, его, вот когда он тебе объясняет?
1: Да.
0: Или там с третьего раза только?
1: Ну, это как раз вопрос не к нему, скорее, а ко мне, конечно, бывает, что по два раза одно и то же.
0: Я думаю, что, слушай, не на английском же языке, он, хотя было бы круто, кстати, да?
1: Ой, вот не надо, нет, давайте по-русски, я плохо у меня с языками.
0: Вообще можно словами объяснить человеку, что он должен делать?
2: Конечно.
0: Словами?
2: Да, можно на конфетку.
0: Или надо объяснить. Показывать все время?
2: Нет, ну, лучше это показывать можно, но рядом с мотоциклом.
0: Слушай, а как у тебя получается, что за неделю ты учишь?
2: А я даже было предложение соревнования устроить между школами. Вот, его немножко там замылили, вот, немножко переделали. Вот, ну.
0: То есть это просто каждый день?
2: Каждый день это очень тяжело. У меня было в практике один случай, только один раз. Когда у меня два человека из другого города приехали, и они за три дня они могли выдержать на площадке три часа, по три часа, три дня.
0: Так.
2: И вот они за три дня уехали на мотоциклах.
0: То есть вот какая-то вот основа основ была заложена за это время, можно говорить, да?
2: Конечно, да. Ну, просто я как...
0: Давай пойдем дальше, давай пофантазируем.
2: Разработал методику.
0: Что вот там она... такого-то, господи? Значит, главное тронуться,
2: ой,
0: да?
2: Сейчас мы тут сейчас начнем, и это самое. Всего онлайн-школа тут.
0: Нет, то если мотоцикл поехал, да?
2: Ну,
0: то ты уже дальше нажал на тормоз, он затормозил. То ты и понимаешь, вот оно, и все. Все,
1: я мотоциклист, да?
2: Медведи же в цирке ездят на мотоциклах?
0: Не знаю, сейчас это запрещено будет скоро. Госдума говорит, все, мы больше животных мучить не будем.
2: А, то есть цирк без животных.
0: Без животных,
2: тогда
0: да.
2: И, зоопарки...
0: и без балерин, говорят, балет.
2: То, тогда что и зоопарки закрыть.
0: И вот. Оперу тоже, да.
1: Заодно
0: и
1: просто.
0: Одни мотошколы остаться.
2: Да, тогда и оперу писать не будем больше.
0: Но, тем не менее, можно говорить, что есть какие-то базовые вещи, которые мучаешь, и которых, в принципе, достаточно, если ты водишь аккуратно, не торопясь.
2: Нету.
0: Ну что, сразу надо прививать контраварийные, да. Контрруление, вот эти ваши...
2: Изначально надо прививать правильные, потому что все вот эти разговоры про контраварийные, про контрсвешивание, про активную посадку, вот эта вся чушь, она начинает прививаться и рассказываться после того, как человек где-то чему-то сам научился. И потом другие, которые где-то чему-то сами научились, начинают нести вот эту вот чушь.
0: Смотри,
2: активную посадку...
0: Есть где-то эталон?
2: Нету.
0: Эталонное обучение?
2: Нету.
0: Потому что можно говорить,
2: нету.
0: Ну как нет?
2: Ну нету. Вот я не знаю. Может, кто и знает, но я не знаю. Есть,
0: ну ты же говоришь, что
2: есть,
0: вот
2: есть школа обучения МЧС, да? Мне приятель, ученик мой съездил, прокатился, получил оттуда сертификат. Я говорю, ну и как? Он говорит, он ничего не сказал. Он сказал, там единственное, что есть дополнение, там люди проезжают по луже там. Я говорю, а зачем? Ну, она там сантиметров 10-15 глубиной, там, ну, типа на ходу. Я не могу.
1: Ну, чтобы как скользкое покрытие потом потренировать или что, или на мокрых,
0: ну,
1: колесах?
0: Хорошо, давай с другой стороны зайдем. Мы просто интересную тему затронули. Если,
2: дело в том, что я не говорю, что у меня идеальное обучение. Понимаешь, вот в чем дело-то.
0: Ну, смотри, ты видишь, что человек сидит неправильно на мотоцикле. Ты видишь.
2: Да.
0: То есть твоя оценка того, как сидит этот человек, она вот такая там негативная,
2: да,
0: например, да?
2: Я могу ее объяснить на площадке этому человеку.
0: Но другой человек, который этого так учил, он, наверное, ему...
2: Безусловно.
0: И тоже, наверное, по-своему он верил
2: есть,
0: в себя.
2: Есть очень древняя поговорка есть: обмануть человека проще, чем доказать, что его обманули.
0: Ну, это казуистика.
2: Да, абсолютно. Это так же, как мы в русском языке учились все, да, в школе, да, есть забавное предложение, да, казнить нельзя помиловать. Где запятую поставишь, так и будет. Правильно?
0: Ну, все.
2: Так же и в процессе обучения. Вот если есть предложение, которое звучит именно так, если ты в правилах обучения это предложение запятую поставишь по-другому, ну, кроме мата, у меня сейчас ничего не получится.
0: Нет, здесь нельзя. Ну, у нас для других
2: я про это и говорю. Поэтому каждое слово у учителя должно быть взвешенным. Он должен понимать, о чем говорит, а не пересказывать чьи-то слова. Вот в чем дело.
0: Неправильная посадка может быть причиной повышенной возможности попасть в ДТП? Или это просто человек устает и все, и как-то там ничем не чревато?
2: Опять это же казуистика. Что значит неправильная посадка?
0: Ну ты же говоришь, что я вижу человека, неправильно научили где-то. Он сидит там, как креветка,
2: да.
0: А должен сидеть, как, там, не знаю, как...
2: Как за барной стойкой с сигарой. Вот
0: например,
2: так
0: вот.
2: Да, именно. Так и должен сидеть.
0: Так.
2: Ну, в моем понимании.
0: Это, Света, он тебя таким вещам учит ужасно.
1: Да, я могу объяснить, как перевожу с английского на русский, да, как вы там говорили, с языка Игоря на человеческий, если я правильно поняла. Я думаю, что Игорь здесь говорит не то, что о посадке как таковой, что она должна быть вот руки так, сяк и так далее. Хотя вот как раз про это я тоже наслышана, что в школах именно как-то там правильно учат. Здесь смысл в том, что человек не должен быть напряжен и вцепившись там в этот мотоцикл зубами, руками, ногами и так далее. То есть, как бы, причем здесь бар и сигарет. То есть он должен быть расслабленный и понимать, что он делает. Я, ну, вот это на себе, да, могу понять, что я когда начинаю бояться, вот что мне как раз мешает, я начинаю быть напряжена, я начинаю чудить фигню. Хотя я только что, вот, допустим, там на прошлой тренировке все делала нормально,
0: подожди,
1: у меня было другое.
0: Корпус вертикально, корпус наклонен.
2: Значит,
0: что,
1: здесь не важно, как.
2: У лошадников есть такая очень здоровская поговорка. Да? Самый лучший инструктор — это лошадь.
0: Ну, поэтому вы купили китайский мотоцикл.
2: Да, знаете, поэтому, да? Но я ее немножко переделал.
0: Ага.
2: И она теперь звучит по-другому. Самый лучший инструктор — это мотоцикл.
0: Так.
2: Вот, именно этому и пытаюсь научить.
1: То есть здесь не то, что как-то конкретным образом должна быть наклонена спина или руки, а здесь речь о том, что, ну, человеку должно быть удобно, комфортно, и он не должен быть напряжен. Потому что когда я начинаю напрягаться, я начинаю творить дичь, и у меня не получается просто даже сделать те же элементы, которые я, допустим, на прошлой тренировке делала вообще вот так, ковыряя в носу.
2: Есть моменты, когда в определенных упражнениях или в определенном управлении мотоцикла мешает рука, мешает нога. И вот мы пытаемся... найти для этой руки правильное положение, для этой ноги правильное положение. И именно в этом.
1: В этом конкретном упражнении, на этом
2: конкретном мотоцикле. В этом конкретном случае.
0: Ну вот говорят страшные вещи, что, оказывается, ручку, за которую ты держишь руль, нельзя сильно сжимать. Вот я слышал такое, кто что говорит, что нужно, вот как в автомобиле, ты едешь, придерживаешь руль.
2: Пусть расскажет, как это сделать.
0: Я не знаю.
2: Вот. То есть говорят, да, все говорят, надо расслабиться, да?
0: Да-да.
2: Ты же это слышал везде, весь интернет пищит об этом, что нужно расслабиться. А как расслабиться, если страшно?
0: Не знаю. Медикаментозно.
1: Алкоголь, опять же, да, тяжелые наркотики.
2: Вот, именно так.
0: Но вообще странно, что нету какого-то, ну, есть, должна быть какая-то общая инструкция.
2: Она, ну как, взять учебник Советского Союза, где обучение там мотоцикла, там это все есть, там все написаны упражнения, как это сделать.
0: Я, кстати, вообще не удивлюсь, если этот учебник до сих пор актуален более чем.
2: Актуален, все эти упражнения, которые в этом учебнике, они сейчас на площадке задаются при получении водительского удостоверения. Только, может быть, добавили временное прохождение какого-то отрезка. Вот.
0: Но...
2: И убрали выезд в город.
0: Да, теперь вроде как, да.
2: Я еще получил водительское с выездом в город.
0: Слушай, а как настроить человека психологически? Как научить включаться, что ли, в трафик вот в общий?
2: Давай мы сделаем по-другому.
0: Давай по-другому.
2: Приходи, я тебя научу. И ты обо всем об этом расскажешь вот с другой стороны, с другой позиции. Да? Сейчас ты всего боишься, потом ты скажешь, боже мой.
0: Чего
2: вот,
0: я боялся?
2: Чего я, да, я... Что я ждал-то столько лет?
1: Я выработала этому феномену свое название. Я говорю, когда восьмерка становится больше, а скорость мотоцикла меньше, то есть все то же самое. Восьмерка, на самом деле, как стояла на асфальте, так и стоит. Только в какой-то момент времени мне кажется, что у меня супер какая-то быстрая скорость. Вот берем обычную классическую восьмерку, которую сдают на водительское, да? И мне кажется, что у меня мотоцикл офигеть как быстро едет. И восьмерка какая-то маленькая, он не может сюда поместиться физически. А потом в какой-то момент наступает ощущение, что восьмерка стала больше, а скорость меньше.
0: То есть, это потому, что тебе дают то питбайк, то большой мотоцикл?
1: Нет, все то же самое. Тот же мотоцикл, та же передача, та же скорость, та же восьмерка. То есть, это вот внутреннее состояние, где я перестала бояться сковываться, и я перестала выпадать, и я могу эту восьмерку делать вообще вот на изи, как раз вот как там за барной стойкой.
2: Да, языки показывать.
0: Слушай, а вообще в идеале правильный водитель мотоцикла, он всегда спокоен за рулем, и если ты постоянно ездишь много-много лет, то получается, что ты вот, ну, как за руль машины ты садишься, ты даже не задумываешься о том, что ты выезжаешь, что там вот вокруг всякие ужасные КамАЗы, там, да. То есть ты вот это совершенно естественный процесс езды,
2: абсолютно, конечно, да? Он, вот такой же естественный процесс должен быть весной. Ты садишься, и у тебя ничего внутри не трясется.
0: Да, да, да, да. А как достичь? А, медикаментозно там.
2: Да, опять, что знаешь?
1: Я думаю, что это, наверное, тоже просто время, но в самую первую очередь как раз вот эти вот навыки управления мотоциклом, то есть вот я, как человек, который очень давно и долго
0: учится. Ты давно учишься? Давно учишься?
1: Я учусь, если вот формально третий год. Ну, первый там у меня было полсезона.
0: Он же учит за неделю.
1: Не всех, я говорю, я самый такой вот негативный пример,
2: дело в том,
1: на котором
2: что она
1: можно
2: не хочет
1: отработать.
2: Уходить.
1: Я не хочу уходить, да. Но мне что нравится, то есть вот приходя весной, уже третья весна, да, когда я прихожу, я там такая думаю, я прихожу, говорю, Игорь, я, наверное, все забыла, давай сначала.
0: Так.
1: А потом я сажусь, выкатываюсь на площадку, и я такая, я все делаю, а ну откуда-то у меня там... То есть он учит так, что у меня тело помнит, голова не помнит, а тело помнит. Я сажусь за мотоцикл, я все это делаю. То есть в голове мне страшно, я начинаю вот это сковываться, и я не могу проехать восьмерку, а как только я начинаю голову куда-то выкидывать отдельно, то тело-то все помнит. То есть вот это вот в этом и есть прелесть. Вот это, наверное, и есть вот эта база, про которую мы говорим.
0: Есть ли смысл учиться, если ты боишься? Ну, и причем уже и так долго
1: учишься. Я хочу дойти до... Ну, во-первых, я никуда не тороплюсь.
0: Ага.
1: То есть мне как бы нормально, у меня это процесс, это как бы вот мой собственный кайф. То есть кто-то вот получает кайф на треке, кто-то получает кайф на дороге. Я пока получаю кайф на площадке, да, и когда-то я поеду и на дорогу.
2: Это примерно как, а еще я крестиком вышиваю.
1: Да, еще я крестиком вышиваю, вообще дофига вон чем занимаюсь. Это вот мое личное, как бы, да, времяпровождение, и вот мне прикольно там. Я, может, иногда больше поболтать езжу, чем
0: давай
1: позаниматься.
0: Давай пару слов о школе, а то мы так и не сказали. То есть где находится и как ты там вообще работаешь? Как тебя поймать, застать?
2: Каждый день найти? Я там, лето, сезон начался, я каждый день в школе. Школа на аэродроме Ржевка находится. Вот,
0: там большой кусок у вас этого асфальта, ровный, хороший, как там?
1: Взлетная полоса.
2: Взлетная полоса, 2 гектара.
0: Ничего себе.
2: Асфальт.
0: То есть ты можешь прямо отдать приказание, так, Света, сейчас, значит, полный
2: взлетаем,
0: газ.
1: Взлетаем, да.
2: И взлетаем.
0: И вот там, видишь, камешек вот там?
2: Ну, взлетать нельзя, там у меня эти сидят зенитчики.
1: ПВО работает нормально, да?
2: ПВО работает, поэтому взлететь не получится.
0: Слушай, а это хорошо вообще, что на аэродроме это сделано? Там какое-то покрытие какое-то, нет?
2: Я больше за аэродром, конечно, чтобы там самолеты были, но там уже нет аэродрома, это просто называется так.
0: А если площадка, на которой обучаются, такая не очень хорошая по асфальту, где-то чуть-чуть там выпуклость, где-то ямка, ну, может, даже лучше по-своему, нет?
2: Да, у нас условия достаточно близко приближены к боевым, городским, то есть это гоночный трек, он идеальные условия, да, а здесь у меня не идеальные условия.
0: Ну и еще раз повторим, что ты, в принципе, обучаешь быстро, я так понимаю, вот основным навыкам, действительно, ну, неделя, но я не знаю, сколько.
2: Ну, курс занятий 10 часов.
0: 10 часов
2: занятий. Одно занятие не меньше часа, не больше двух. Это я определяю.
0: Ага.
2: Ну, исходя из этого, количество дней. Один раз в неделю заниматься бесполезно. Ну, или, пожалуйста, занимайтесь, но это долго.
1: Вот как я хожу раз в неделю. То есть,
0: да, ну, альтернативно.
1: Соответственно, да, практически стою на месте. Но я говорю, у меня другие цели, я за процессом.
0: Слушай, ну, а в среднем, например, за месяц у тебя можно научиться? вот прямо так выйти и уже так чувствовать.
2: Я же тебе меньше сделал предложение.
0: Не надо,
2: Саша.
0: Не надо предложения. Не. То есть спасибо, конечно, но как-то пока не готов еще.
2: Давай это самое, какой-нибудь конкурс устроим, и победитель придет в виде приза на занятие.
0: Но, может быть, люди слушают и говорят: да что там Копытов говорит, господи, да никто не может научить за неделю.
2: Вот пусть вот из этих не этих самых сделай какой-нибудь конкурс, пусть вытащит приз, и будет это занятие в школе.
1: Ну, насколько я знаю, есть же ученики, которые приезжают из других городов как раз вот на какой-то ограниченный срок, типа там неделю, там 10 дней, и как раз вот они уезжают уже с навыками, и все пока тьфу-тьфу живы-здоровы.
0: Да. То есть приобретаешь базовое, а потом просто практикуешься аккуратненько.
2: Значит, вот суть на самом деле, это опять же каждому ученику говорю, от того, что вы отучились вот эти 10 часов, это не значит, что вы чему-то научились. Это не значит, что вы научились ездить. Вы получили базовые знания, которые вы должны в себе воспитывать. И просто нужно каждую поездку на мотоцикле воспринимать как тренировку. И накатывать, нарабатывать, именно отрабатывать вот эти вот...
0: Ну вот в быту, например, вот я выучился, например, у тебя там за неделю, а потом я каждый вечер аккуратненько завожу мотоцикл и по своему кварталу, не торопясь, и сам для себя обозначаю какое-то там упражнение. Вот доехать до туда, вот там развернуться, или, и вот так вот, да?
2: Да, и чем больше ты ездишь, тем больше у тебя начинает получаться, тем больше у тебя появляется вот это ощущение свободы, да? Опять же, тем больше у тебя получается, появляется вопросов, да, которые ты можешь позвонить и задать.
0: Скажите, я поворачиваю руль налево, как ты говорил, а он туда не едет, например. Вот спросить. Слушай, Игорь, и последний, наверное, вопрос. Вот эти ощущения, ветер в волосах, мчишься в закат с девушкой, там, это когда вот этот момент? Все же к этому же стремятся.
2: Да, конечно, конечно, конечно. Это возникает каждый вечер, да, в хорошую погоду, но на скорости не больше 40 км в час, потому что потом уже комары, то есть, вот.
0: Какие комары? 40 километров в час, они не успевают?
2: Нет, вот они как раз не успевают, а если вот 60-80 и дальше, то они там как раз все стекло забито. Вот.
1: А девушку можно только спустя 2 года после
2: получения
0: девушку
1: водительского?
0: Можно всегда,
1: в смысле, пассажир, я имею в виду. Да, остальное это да.
0: В общем, спасибо вам, друзья мои, что пришли в студию и рассказали ни о чем, как я и ни о чем спросил. Но мы, в принципе, говорили...
2: Был полезен сегодня, нет?
0: Да. Мы говорили, и вернее, пытались сказать очередной раз тем мотоциклистам, которые повыкатывались в этом году, что, ребята, ну будьте аккуратнее. Если чего не знаете, ну столько всего и в интернете. Есть живые люди, пожалуйста. Нужно подъехать к тому же замечательному Копытову Игорю, и он всегда скажет: парень, вот здесь гаечку отпусти, у тебя руль начнет поворачиваться.
2: Правильно. А то ты ездишь абсолютно
0: без этого, вот сильно именно затянуто было.
2: Да.
0: Я, кстати, не знаю, как спортбайки поворачивают до сих пор.
2: Абсолютно так же.
0: Вообще нету.
2: Там есть у многих мотоциклов есть такая опция, демпфер называется, да? И вот некоторые вот так затянут, что прям ужас. У меня демпфер стоит.
0: Как-нибудь в другой раз поговорим. Ну что, спасибо, говорю я, многострадальной ученице Светлане Белкиной. Света, кстати, у нас и художница, и по промо и продвижению, по пиару специалист, руководитель детского автоклуба, где совсем маленькие крошки иногда, там, я вижу, рулят вместе с мамами или с тренером.
1: Регулярно, по субботам.
2: Ты же в окошко можешь.
0: Я могу видеть, да, в окно мне повезло.
1: По счастливой случайности, да.
0: И Игорь Копытов, легендарный наш мотоциклист петербургский, мастер спорта, как я уже говорил, хороший человек. Спасибо вам, друзья, и всем, кто слушал, удачи, берегите себя, ездите аккуратно.
2: Спасибо. До свидания.
0: Счастливо.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.
3: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
5: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
6: Каждую пятницу в 3 часа дня.
7: Эфир «Моторадио» — это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире «Моторадио».

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие праздничные выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 1182 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 70 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили 78 человек, в том числе 14 детей. По мототранспорту всего 34 ДТП с пострадавшими 16. Ранения получили 17 человек, в том числе один ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. Colors of rock. Your lifestyle.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Но есть такой флёр такой небольшой, что я думаю, что это вытекает из того, что вы забрендированы здорово. Ну вот публика, может быть, кто смотрел предыдущие эфиры, видели замечательную Виолетту, жену Константина, очень красивая женщина. Она дизайнер, она нарисовала вот этот вот, то, что у вас на груди, вот эту точку Б.
2: И вот этого человека,
1: и брелоги,
2: да?
1: Да-да-да-да. И может быть это как-то, знаете, люди думают, нифига не, да-да-да-да-да. И может быть это как-то, знаете, люди думают, нифига.

0: считает, что мы не бюджетные. Я повторюсь, с точки зрения вложений, безусловно, вложения в наши фургоны, они, ну, они достаточно колоссальные. Но тут я бы сделал акцент не на внешнем виде, а на внутреннем обустройстве. То есть мы акцент делали и делаем до сих пор на том, чтобы перевозка техники наших клиентов проходила в максимально безопасных и надежных условиях.
1: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Your lifestyle. Your drive. Real rock music.

0: «Как появляются звезды» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лефт из Болгарии.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Ага. Вот, там дорога,
15: а дальше. Группа «Битлз» на Моторадио.
16: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
17: «Apple Jam».
18: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Попутный ветер морской столицы
2: на Моторадио.
3: Привет, друзья! В эфире Моторадио Джун, президент военно-морского мотоклуба Фордвинд МС. Еженедельный выпуск «Попутный ветер морской столицы». Сегодня мы оставим в покое асфальт и поговорим о стихии, которая не прощает ошибок, но дарит величие стране. Мы поговорим о военно-морском флоте государства. Вы когда-нибудь задумывались, почему страна тратит миллиарды на один единственный фрегат или атомную подлодку? Думайтесь только, один атомоход обходится стране как один микрорайон Москвы. Эти финансовые объемы трудно представить обывателю, тем более, когда очень много других нерешенных вопросов в других сферах – в медицине, образовании, ЖКХ. Почему на это тратят средства? Почему нельзя просто нанять армию и выставить ее на границе? Потому что море – это не просто водная гладь. Морские маршруты – это главный хайвей планеты, если можно так выразиться. Тот, кто держит ключи от этого хайвея, кто имеет возможность контролировать морские коммуникации, тот пишет правила игры для всех остальных. Дипломатия канонерок и большая дубинка. Флот – это самый весомый аргумент внешней политики. В политологии есть термин «дипломатия канонерок». Канонерка – это канонерская лодка, малотоннажный корабль, вооруженный пушками. Работает это просто. Если у вас возник спор с соседом по поводу границ или торговых пошлин, вы можете отправить ему длинную ноту протеста, а можете просто поставить на его рейде эскадру. Боеготовые корабли, застывшие на горизонте, говорят гораздо громче любых дипломатов. Почему флот так важен для государства? Ну, первое, флот – это мобильный суверенитет. Армия привязана к земле своих границ. Чтобы перебросить танки в другую часть света, нужны разрешения на пролет, транзитные коридоры и недели логистики. Корабль – это суверенная территория государства, которая может появиться в любой точке Мирового океана без спроса. При условии, конечно, что у этого флота есть зубы и возможности играть мускулы. Такие возможности даются флоту на берегу, силами науки, военно-промышленного комплекса, выучки личного состава, дипломатии и политического влияния государства в мире. Если какой-то из перечисленных мной аргументов просаживается, то сила и могущество флота будет вызывать сомнения. Второе. Контроль за торговлей. 90% товаров в мире перевозится морем. Кто контролирует проливы, тот контролирует цены на ваш бензин, электрику, электронику, хлеб и прочие ресурсы. Всем сразу на ум пришел пролив в Персидском заливе, да, Ормуз? Как только там начались боевые действия, так это сразу отразилось на мировых ценах и акциях мировых бирж, казалось бы. Третье. Проекция силы. Флот позволяет наносить удары, не вступая в затяжную сухопутную войну. Исторический пример. Вспомним Великий Белый флот Теодора Рузвельта. Это в 1907 году он отправил 16 броненосцев в кругосветку. Зачем? Ну, не воевать. Просто показать: парни, мы здесь, мы сильные, и с нами лучше дружить. Это сработало лучше тысячи договоров. Или наша архипелагская экспедиция, о которой мы говорили на нашем телеграм-канале в контексте Чесменского сражения. Прийти из Балтики в Средиземное море и разгромить врага. Это заявление о статусе сверхдержавы. Теперь о людях. Вы замечали, что требования к морякам, особенно к офицерам военно-морского флота, всегда выше, чем в любом другом роде войск? Это не снобизм, это суровая математика выживания. Вот мотоциклист знает, если у тебя заглох мотор, ты съехал на обочину, вызвал эвакуатор, если у тебя сработала аварийная защита реактора на подводной лодке, под арктическими льдами эвакуатора не будет. Весь ваш мир – это стальной прочный корпус посреди враждебной среды. Требования к офицерам высоки по трем причинам. Многозадачность. Морской офицер – это одновременно инженер, дипломат, тактик и психолог. Он должен понимать основы физики ядерного реактора, знать международное морское право, чтобы ненароком не устроить Третью мировую, случайно зайдя в чужие территориальные воды, и управлять коллективом из сотен людей, запертых в замкнутом пространстве на месяцы. Технологическая плотность. Корабль – это самое сложное инженерное сооружение, созданное человеком. Управлять современным эсминцем сложнее, чем космическим кораблем. Ошибочное нажатие кнопки или неверный расчет дифферентовки – и миллиарды бюджетных денег вместе с сотнями жизней идут на дно за считанные минуты. Автономность принятия решений. Командир корабля в походе – это абсолютный монарх, первый после Бога. Часто у него нет времени запрашивать штаб. Он принимает решения здесь и сейчас, неся на плечах ответственность за престиж всей страны и непременно будет отвечать за последствия своих решений. Рассмотрим исторические примеры, когда один корабль менял все. Давайте вспомним Крымскую войну 1853 года, Синопское сражение. Нахимов уничтожил турецкий флот так эффективно, что англичане и французы просто испугались нашего доминирования и вступили в войну. Флот стал триггером для мировой перестановки сил в Черноморском бассейне. Это была, конечно, блестящая операция, которая стала, правда, причиной трагичного поражения в русско-турецкой войне. Или возьмем Вторую мировую, битва за Атлантику. Немецкие волчьи стаи подводных лодок Дёница чуть не задушили Британию, просто перерезав морские коммуникации. Никакие самолеты и танки не спасли бы Англию от голода, если бы моряки союзников не научились бороться с подлодками. Флот здесь был единственным инструментом выживания британской нации. Касты и традиции. Почему мы так уважаем морские традиции? Почему эти белые кителя, кортики и особый жаргон? Это не для красоты. Традиции – это социальный клей, это культурно-наследственная преемственность поколений той или иной организации. В море, где страх и усталость могут сломать любого, чувство локтя и вековые ритуалы помогают держать дисциплину и сохранять стойкость. Моряки – это каста, потому что их объединяет общий враг, который никогда не спит. Это океан. Даже в мирное время стихия испытывает людей и железо на прочность. Любой выход в море и возвращение из него – это вызов. Даже стоя у пирса, всегда на борту нужно держать ухо востро. На корабле масса факторов, которые могут создать аварийную критическую ситуацию без воздействия оружия противника. А как на корабле пугает тишина? Когда на корабле становится тихо, это значит, что что-то вышло из строя. Обычно на корабле стоит постоянный гул работающих систем и механизмов. Ох уж эти воспоминания, это тема отдельного повествования. Для государства наличие сильного флота – это страховой полис на случай кризисных ситуаций. Если у тебя есть мощный военно-морской флот, с тобой ведут переговоры. Если его нет, тебе диктуют условия. Россия вошла в клуб великих именно после Гангута и Чесмы, когда стало ясно, мы можем воевать на море не хуже британцев. Сегодня флот стоит на технологическом распутье. Современные вызовы кардинально меняют правила игры на наших глазах в реальном времени. Что будет перспективным? Огромные авианосцы или скрытные ударные атомные подлодки? Перевооруженные фрегаты или москитный флот малых ракетоносцев с дронами? Все это заставляет нас эволюционировать и выбирать правильные направления и делать ошибки. Но как там, печенеги и половцы терзали Россию, проходили уже. И это пройдем. В заключение скажу. Друзья, когда в следующий раз увидите новости о спуске на воду новой подлодки или походе там фрегатов в дальнюю морскую зону, знайте, это не просто парад железа. Это тонкая ювелирная работа по защите наших с вами интересов там, где не проложен асфальт. Флот – это гордость, это интеллект и это стальные нервы. Быть моряком – значит быть на острие прогресса и ответственности. С вами был Джум на Моторадио. Давайте чтить историю, уважать море и помнить. Техника без людей – это просто лом. А люди без традиций – просто толпа. Заходите к нам в группу и на канал Фордовинт МС. Мы там обсуждаем историю флота, тактику и боевые средства. Всем пока, до встречи в эфире и на дороге.
0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 4 мая 1881 года родился Александр Федорович Керенский, ныне почти позабытый деятель русской революции 1917 года, глава буржуазного временного правительства. По иронии судьбы, отец Керенского был в Симбирске директором гимназии, где учился будущий вождь революции, пролетарской революции Владимир Ильич Ульянов Ленин. Керенский был великолепным оратором, и на закате жизни в Америке он сказал: «Если бы тогда, в 1917 году, было радио или телевидение, большевики никогда бы не пришли к власти. Ленина могли слушать только его сторонники, а меня слушали все». И все же, как красиво ни говорил Керенский, дела его правительства были столь бесплодны, что большевикам не пришлось особенно и напрягаться, чтобы подобрать власть, буквально валяющуюся в октябрьской грязи. Слово словом, а дело делом. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. We'll rock music.

0: Авторадио. Where rock music lives.
1: Экстремальный автомобильный спорт.
2: Практики бездорожья.
3: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
4: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
5: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
6: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фурдовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет. В студии Влад Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 4 мая 2026 года. Остался позади 1 мая. И вот уже последний, будем надеяться, привет от зимы конца апреля также остался позади. Природа окончательно начала оживать и радует нас многообразием своих прелестей. На улицах городов снова появилось несметное количество байкеров, и это накладывает дополнительную ответственность на всех участников дорожного движения. В общем, все заняты своим делом. Пора бы и нам с вами заняться своим. Мы переносимся прямиком в год 1978. Именно в этом году был издан альбом «Power Age».

После того, как австралийская группа AC/DC наглядно продемонстрировала альбом Let There Be Rock, что ее энергетики и прямолинейности даже в студийной записи хватило бы на десяток иных модных панк-роковых работ, и по меткому выражению кого-то из британских журналистов, цитата, «Бон Скотт своей вокальной подачей и сценическим образом превосходит сразу всех панк-звезд этого года», конец цитаты. После всего этого музыкантам захотелось музыки более сложной и одновременно откровенно нацеленной на коммерческий успех. Ну, конечно же, в их собственном понимании. Результатом стал Power Age. Главный, если можно так выразиться, мифологический альбом AC/DC за всю ее историю. По словам гитариста группы Энгуса Янга, цитата, «С подачи моего старшего брата и нашего сопродюсера Джорджа Янга мы стали записывать альбом с нашим совершенно естественным звучанием. Вот так, как будто мы сочинили эти песни несколько лет назад. И на концертах играем их столько же». Конец цитаты. А бывший менеджер группы Майкл Браунинг вспоминает, что Power Age стал следствием идеи ритм-гитариста и фактического лидера AC/DC Малькольма Янга создать такую работу, где бы главную роль играла музыкальность материала и технические данные инструменталистов, а вовсе не голая энергетика или лихие тексты и дикая подача их Боном Скоттом. Но подобные идеи появились не на пустом месте. Прежде всего, и Малькому, и Энгусу и вправду хотелось одновременно добиться более взрослого рок-звучания квинтета. Плюс было необходимо лавировать между собственными пожеланиями и строгими указаниями фирмы-издателя Atlantic Recordings. Как мы помним, ни одна из работ AC/DC к тому моменту не попала в США даже в топ-100 альбомных чартов. Да и на радио их песен за океаном было не сыскать. А одно непосредственно было связано с другим. Представители-издатели прямо-таки давили на группу с требованием заменить Бона Скотта и найти на его место певца попрофессиональнее, поскольку голос Бона не соответствовал именно коммерческим стандартам североамериканского музыкального FM-радио. Самое удивительное, что и братья Янги начали склоняться к идее изгнания Бона из группы. В первую очередь, здесь имели значение ни в коем случае не музыкальные, но организационные моменты. По воспоминаниям бывшего бас-гитариста AC/DC Марка Эванса, цитата, «Бон был сосредоточен всех беспорядков в наших концертных турах 1976 и 1977 годов. Если что-то не случалось непосредственно с ним самим, то его поведение становилось причиной конфликтов музыкантов и менеджмента с промоутерами и просто местной публики». Конец цитаты. Поэтому Марк со спокойной совестью отправился на собрание группы 3 мая 1977 года, посвященное разбору только что окончившегося европейского турне из 12 концертов. Он думал, что на этом собрании как раз уволят Бона. Каково же было удивление Марка, когда именно ему сообщили, что в его услугах AC/DC больше не нуждается. Причинами были названы, цитата, «противопоставление себя коллективу, неумение и нежелание исполнять партии бэк-вокала и мельком не самая лучшая фотогеничность». Марк объясняет свое увольнение так, еще одна цитата. «В какой-то момент Малькольм и в особенности Энгус решили, что я не стопроцентно предан музыкальным идеалам AC/DC. Но я был очень удивлен, что ко мне вообще выдвигаются претензии такого рода, и пытался все свести к шуткам. Однако Энгусу было не до шуток. Он решил, что я его злобно подкалываю, и вот результат». Конец цитаты. Однако вернемся к альбому. Следующей песней, которая с него прозвучит в нашем эфире, является «Gimme Bullet».

Братья Янги хотели заполучить в состав действительно высокопрофессионального музыканта и сперва рассматривали очень странную для группы кандидатуру. Бывшего бас-гитариста группы Manfred Mann's Earth Band Колина Паттендена. Но посчитали, что тот слишком стар, а было старине Колина в тот момент аж целых 30 лет. Также они посчитали, что у него не совсем подходящий имидж, а именно темные очки и псевдо-ковбойская шляпа на сцене. В результате новым музыкантом AC/DC стал 28-летний, ну не сказать, чтобы сильно моложе, и отлично выглядевший Клифф Уильямс, сделав себе кое-какое имя на британской сцене участием в полупрогрессивной группе Home вместе с будущим гитаристом Wishbone Ash Лори Уайсфилдом, а затем в прямолинейном рок-составе под названием Бандит. В июле музыканты приступили к написанию и отработке песен для нового альбома, а в январе уже 1978 года началась его запись, опять-таки с Джорджем Янгом и Гарри Ванды в качестве продюсеров. Планировалось, что альбом будет записан в студии Альберт в Сиднее, то бишь в Австралии, за 3 недели. Бюджет записи был невелик, но когда Джордж Янг узрел, что у AC/DC получается действительно серьезная работа, то решил семейным образом не обращать внимания на расходы. В результате альбом Powerage записывался почти 8 недель, что тогда для группы было крайне нетипично. Но это долгое пребывание в студии и тщательная отработка материала принесла должные плоды. Альбом может рассматриваться не только как лучшая в истории продюсерская рок-работа тандема Ванда Янг, но и сверхважный альбом для самих музыкантов AC/DC. И если предыдущий альбом Let There Be Rock 77 года стал эталоном студийной энергетики группы, то альбом Powerage оказался стандартом последующих работ коллектива именно в продюсерском смысле. Поэтому совершенно не случайно высказывание продюсера Марка Олеса, бывшего на записи Powerage звукорежиссером, цитата: «Этот альбом AC/DC в определенном смысле их «Сержант Пеппер». Ну, имеется в виду отсылка на альбом «Сержант Пеппер» группы Beatles. Что ж, время вернуться к трек-листу альбома. На очереди песня «Sin City» или «Город грехов».

мощный и одновременно очень сухой звук, продемонстрированный на альбоме Powerage, с той поры визитная карточка AC/DC, идеально подходящая к концепции использования Марком Энгусом гитар безо всяких обработок, только с чистым перегрузом усилителей. Продемонстрированная на альбоме динамика звучания оказалась чуть ли не важнее песенного материала. Вряд ли кто-то будет спорить, что из собственно альбомных треков стопроцентными хитами со временем стали только два номера. Взрывной «Riff-Raff» — эта песня прозвучит в конце нашей радиопередачи, и уже прозвучавший у нас сегодня в эфире размеренный трек «Sin City». Ну а любимый многими «Rock'n'Roll Damnation» — это, строго говоря, постальбомный сингл. Сейчас объясню, что я имею в виду. Дело в том, что после выхода первого тиража альбома в Великобритании издатели просто ультимативно потребовали от музыкантов вменяемого хит-сингла, каким и стал в пожарном порядке написанный и записанный Rock'n'Roll Damnation. Неудивительно, что этот трек музыканты тихо возненавидели, а весь прочий материал Powerage, кроме Sin City, в австралийском и американском изданиях оказался перемикширован, и именно в таком виде попал на все CD-издания. Плюс в альбома надо отнести и прорезавшийся в голосе Бона Скотта неожиданный драматизм, а также неожиданную для него серьезность текстов и полное отсутствие там сексуальной тематики и подтекста. Примечательно, что альбом, закрывший студийную страницу сотрудничества AC/DC с домашними продюсерами, оказался образцом для последующих творений группы, записывавшихся с будущими или уже состоявшимися мировыми величинами за пультом. А еще лучше о месте Powerage в каталоге группы сообщает тот факт, что группы, пытающиеся воспроизвести дух и стилистику AC/DC, будь то такие команды, как Dirty Looks, Rhino Bucket или наиболее известные Airborne, эти группы вечно пытались и пытаются записать альбом, вовсе не похожий на сверхпопулярный Back in Black 80-го года. Но как раз на некую гипотетическую работу, музыкально сочетающую в себе жесткость Powerage и коммерческую доступность Highway to Hell альбома 79-го года. Хотя бы один этот факт указывает на важность не самого популярного у рядового слушателя альбома AC/DC в каталоге группы. На этой точке своего существования группа вплотную подошла, пожалуй, к самому важному периоду своей истории. И последующие годы 4 станут судьбоносными в ее истории. Однако об этом в наших следующих передачах. А на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Войлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: музыка на Моторадио.
1: Мото-Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
0: Новая музыка на Моторадио.

0: Radio station. St. Petersburg.
1: La production, la production, la la la la. Analyste financier associé.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: хорошего настроения.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. Как я и обещала, это вторая часть о музыкальной культуре Франции 1993 года, которая представляла собой удивительный контраст в разнообразии музыкальных стилей и громких побед на международных конкурсах, до расцвета андеграундной электроники и хитов, ставших классикой французского шансона. Приступим. А начну я, пожалуй, вот с чего. 15 мая в Ирландии Францию представлял Патрик Фиори с песней «Мама Корсика». Это выступление стало историческим. Впервые на конкурсе частично прозвучал корсиканский язык. По итогам голосования Патрик Фиори занял почетное 4-е место, набрав 121 балл. Текст и музыку написал Франсуа Валери, где он воспевает Корсику. В тексте остров сравнивается с матерью, жалеющей всех, кто к ней приезжает. Отсюда и название «Мама Корсика», что буквально означает «корсиканская мать». Большая часть песни поется на французском языке, но также частично на корсиканском. «Мама Корсика, стасера кантему эн корсу пер те». «Мама Корсика, сегодня вечером мы споем для вас на корсиканском языке». И «Мама Корсика, у мондо на очи стасера кеперте». «Мама Корсика, сегодня вечером мир смотрит только на тебя». Слушаем. Патрик Фиори. «Мама Корсика».
4: Elle a toujours un peu de vin, quelques fruits, un peu de pain, pour les amis qui ont faim.

хочу поделиться с вами информацией о редком CD. Это сборник The French Beat, выпущенный в 1993 году. Это не просто подборка песен, а документ, запечатлевший важный культурный обмен. Он был издан парижским отделением Radio France International, RFI, по случаю фестиваля Rock Pop Bratislava 93, проходившего в Братиславе, тогда еще Чехословакии, с 10 по 13 июня 1993 года. Фактически, это визитная карточка французской рок- и поп-сцены того времени, которую RFI представляла за рубежом. Тираж, судя по пометке «Hors commerce», что значит «не для продажи», был ограничен, что делает его интересным объектом для коллекционеров. И давайте послушаем несколько треков из этого редкого сборника. Первая композиция «Le retour des dinosaures» в исполнении «Les Rosemary's Babies».

Вторая песня из этого сборника «Fleur de Metal» – «Металлический цветок». Принадлежит французской рок-группе Jad Vio, образованной в 1982 году Денисом Бартеком. Первоначально находясь под влиянием гаражного рока и электроники, группа постепенно эволюционировала в сторону глэм-рока, иногда с элементами французского шансона. Эта песня из концептуального альбома 1992 года рассказывает о приключениях космического битника, ищущего свою космическую половину в бескрайних просторах космоса. «Окно в Париж» предлагает «Металлический цветок».

прог-рок «Реликвии». В этом 93-м году вышел единственный альбом парижской группы «Орион» «La Nature Vie». Интересно, что записан он был еще в 1979 году, и только спустя 14 лет свет увидел этот симфорок-шедевр с бонус-треками. После появления альбома пресса пишет: группа «Орион» исполняет прогрессивный рок на французском языке с элементами фолка, близкий к французским группам, таким как «Мона Лиза» или «Атл». Также можно вспомнить англосаксонские группы «Грифон», «Дженесис», «Кинг Кримсон», «Пинк Флойд», «Yes» или «Gentle Giant». И «Орион» занимает твердую середину между этими саксонскими китами, обладая собственным стилем. Записанный в 1979 году альбом «La Nature Vie» «L'Homme Lui Critique» пользуется большим спросом у коллекционеров спустя почти 15 лет. «Окно в Париж» на Моторадио представляет «Орион, Le Monde, Invivable».

Немного электроники с Жан-Мишель Жар, мастером электронных аранжировок, который в этот год активно гастролировал с программой Europe in Concert – концерт на горе Сен-Мишель. А также выпустил одну из частей своего знаменитого альбома «Chronologique», которая попала в национальные сборники хитов. Альбом был записан в домашней студии Жан-Мишеля Жара в Круасси-сюр-Сен. Также на его создание повлияла книга Стивена Хокинга «Краткая история времени». Композиции «Хронология. Часть 4 и 5» были первоначально написаны для швейцарской часовой компании Swatch, которая хотела создать мелодию для своих часов-будильника «Мюзикаль». Моторадио предлагает в программе «Окно в Париж. Хронология. Часть 4».

Немного поп-музыки, шансона и главные хиты этого года. Это направление было самым заметным в мейнстриме. Многие песни и альбомы стали классикой французской эстрады. Начну со стиля и звучания песни, которую я вам представлю. «La Liberté» — «Свобода» — имеет довольно высокую танцевальность — «danceability» и умеренный темп. В аранжировке использован широкий набор музыкальных инструментов — гитара, ударные, перкуссия, саксофон и даже орган Хаммонда. Это создает атмосферу French Chanson с элементами джаза. О песне. В куплетах Патрисия Каас поет о тех, у кого нет ничего. Бездомный – салёжи, беженец или человек без родины – сапатхи, нелегал – сапапьи и бедняк – салесу. Все эти персонажи пытаются заниматься творчеством, сочиняют песню о своей жизни, несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства. Играют на кастрюлях и бидонах вместо инструментов. Припев «La liberté, c'est le bout du monde» — «Свобода — это край света» — означает, что настоящая свобода не находится за соседней дверью, то есть легко не достигается. Она далеко, и к ней нужно стремиться. Давайте и вы послушаете. Патрисия Каас, «La liberté» — «Свобода».

Мано Соло «Ле Мармальню» – дебютный альбом этого певца, вышедший в 1993 году, считается одной из важнейших записей французской сцены 90-х. Его исповедальные тексты о депрессии и жизни на грани, положенные на меланхоличную музыку с аккордеоном и кларнетом, нашли отклик у многих слушателей. Мано Соло считается наследником традиции реалистической песни, сочетающей в себе поэзию и дух панк-рока. Он вдохновил и оказал влияние на новую французскую музыкальную сцену того периода. Альбом «Мано Соло» считается одним из его самых больших успехов. За первый год было продано 100 тысяч копий. В музыкальном плане альбом сочетает в себе элементы панк-рока, французского шансона и блюза. Как можно описать песню? «Алло, Пари» — это пронзительная баллада, полная меланхолии и чувства отчуждения. Песня построена как поздний ночной телефонный разговор с Парижем. Одиночество, усталость, утраченные иллюзии и попытка достучаться до города, который кажется равнодушным. «Окно в Париж» на Моторадио представляет «Мано Соло. Привет, Париж».

0: j'en ai voulu.
1: В заключении обзора о музыкальной культуре Франции в 1993 году, которая представляла собой удивительный контраст в разнообразии музыкальных стилей, ставших классикой французской эстрады. Благодаря альбому «Sentinelle» 1990 года и песне из него «Etienne la Lumière», карьера Акселя Бауэра получила мощный импульс, стала большим хитом и одним из главных треков певца – спустя 3 года, в 93-м, принеся ему золотой статус. Песня, как и почти все творчество Бауэра, затрагивает глубокие темы. В центре сюжета сложные и противоречивые отношения. Он и она перестали понимать друг друга. «A force de se voir, on ne se voit plus».

Мы так часто виделись, что больше не замечаем друг друга. Лирический герой просит партнершу прекратить притворяться и показать свою настоящую, темную сторону, чтобы, пройдя через это вместе, обрести истинную близость и ясность. Этьен Ля Люмьер представляет собой сплав рока с элементами электронной музыки. На этом все. А, вот еще что. Сегодняшняя программа была с большим уклоном в сторону рока. Ведь франкофония состоит не только из легкой музыки и шансона. Много чего мы просто не знаем, лишь потому что эта информация, видимо, задержалась еще в пути для российского радиослушателя. Но мы постараемся это опоздание-пробел наверстать и запомнить. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое и удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Аксель Бауэр, Этьен Ля Люмьер. Погаси свет. Всем au revoir, bonsoir.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: радио. Your favorite rock music. Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
1: Моторадио – это лучшее из классического рока, много блюза и, конечно, новинки, которыми регулярно пополняется наша фонотека. Моторадио – это современное профессиональное онлайн-радио с долгой историей, берущей начало из времен радио «Рокс». Это программа для мотоциклистов, автомобилистов и сочувствующих. Мотоклубы, мотопутешествия, мото- и автоспорт, анонсы и постфактумы, гости-студии, видеотрансляции прямых эфиров и большая коллекция подкастов. Моторадио – это авторские музыкальные программы от известных петербургских радиоведущих. История рок-музыки, новая музыка, редкая музыка. Круглосуточное вещание 7 дней в неделю. Добро пожаловать на Моторадио.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.